Вот не зря я все-таки припасла себе лодочку в столице и окрестностях. Дожди продолжаются, но все, кто слушает русское сейчас, подпевали елки, я уверена, в едином порыве. Говорят, что да, если русское звучит, и мир зеленее, и солнце теплее, ну и далее по тексту. И пусть физики сейчас скажут, что нет, дорогие мои, это все лирика, и так не бывает. У нас здесь на русском, возможно, и не такие чудеса. Как же все-таки здорово, что сквозь время и расстояние, независимо от того, сколько тысяч километров нас разделяет, мы с вами обмениваемся горяченными приветами, которые ничуть не остывают. Мы передаем друг другу столько позитива и радости. Красота! За стол заказов огромное спасибо. Оставайтесь здесь. Ну а я, Юлия Калинина, обещаю не покидать вас до 8 утра по Москве.

0: Ну, просто стопроцентно оранжевое настроение от Ираклия только что здесь, на русском. Удивительное дело, но я неоднократно уже замечала, что зимой наше внутреннее солнце как будто чуть за линию горизонта уходит и как-то становится немного прохладней. А зимой мы более собранные, сосредоточенные, стараемся, пережить все эти холода, а летом мгновенная расслабленность настигает даже тех, кто не уехал на море. А нам, трудящимся, большой привет, и если эти выходные вы также проводите где-то на рабочем месте, знаете, что вся команда Русского радио сквозь время и расстояние вам пожимает руку и говорит: дружище, у тебя все получится, все будет хорошо. Слушайте любимые песни, заряжайтесь невероятным солнечным позитивом, и пусть то хорошее, что есть внутри, обязательно вырвется наружу. Как вы спросите? Ну, в виде объятий, поцелуев и прочих приятностей.
1: Все будет хорошо.

0: Конечно, вот это тот самый случай, когда имея не храним, а потерявши нет, не плачем, осознаем, насколько дорог нам был предмет нашей страсти. Ну что, дорогие мои, если уж надумали расставаться, то давайте-ка присядем на дорожку, подумаем, взвесим, еще раз прислушаемся к своему сердцу и да, все-таки, может быть, стоит остаться. В общем, думайте сами, решайте сами, ну а мы здесь на русском в любом вашем решении вас обязательно поддержим. Как спросите, как всегда, хорошей музыкой и собственным отличным. Зовут меня Юлия Калинина. До 8 утра буду вместе с вами. Андрей Губин, Лариса Долина и гости из будущего станут нам с вами подпевать. Всем классной субботы.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка.
4: И все это...
2: Все это...
3: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Друзья мои, доброго утра. Теперь уже тем, кто живет по московскому времени. Сегодня 4 июля. Ну, кроме того, что мы каждую нашу встречу отмечаем и празднуем как маленькое, но все-таки приятнейшее событие. Кроме того, что суббота сегодня, еще и праздник. По-настоящему ароматный, летний и очень вкусный день сладкой вишни. Для меня вишня – это всегда ягода моего детства, которую меня заставляли собирать. Не могу сказать, что испытывал тогда от этого какое бы то ни было удовольствие, но, тем не менее, теплые воспоминания сейчас, много лет спустя, нет-нет, да и всплывают. Поэтому, если сегодня захотелось вишневого пирога, знайте, что это неспроста. Ловите любимые вкусные ритмы здесь, на русском радио.

что и говорить, выходные – это время ленивого секундомера, когда, кажется, все вокруг немного медленнее становится, и призыв группы «Градусы» замедлиться рядом с любимым человеком – о да, это то, что нужно. Ну, а по поводу ресниц, известно, что коса – девичья краса, ну, не знаю, штука такая сомнительная. Мало кто в современном ритме жизни может позволить себе ту самую косу до пояса, а вот ресницы, да, были, есть и остаются главным девичьим оружием. Ведь взмахнешь ресницами, посмотришь из-под них на того самого парня, и вот оно, счастье, уже состоялось. Кстати, Международный день ресниц отмечается 19 февраля, пока еще не дотянули. Сегодня продолжаем праздновать День сладкой вишни. Исключительно сладких, вкусных выходных вместе с Русским радио. We'll be right back.

вас, друзья мои, желаю обязательно обрести компас вот примерно такой, как у Джека Воробья, чтобы бамс он всегда показывал не на север, а именно в ту сторону, в которой находится наиболее желанная для вас штуковина. Может быть, это мороженое, а может быть, торт большущий, а может быть, отпуск предстоящий, а может и вовсе парень или девушка вашей мечты. Мда. Пробежалась тут недавно по списку супергероев различных и выяснила, что многие замечательные во всех смыслах парни, от джедая Оби-Ван Кеноби до Д'Артаньяна, носили усы. Сергей Лазарев на минувшей неделе решил пополнить список этих красавцев и тоже появился в соцсетях с усами. Выглядит круто.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: с вами, между тем, через неделю, 12 июля, то есть отметим День рыбака. Так что, если не равнодушны к меланхоличному сидению с удочкой, готовьте правдивые истории о том, как вот такущую поймали на простейший хлебный мякиш или на что там ловят самых классных рыбок. Ну, тут главное дождаться своего дня и выловить золотую, которая не то что новая корыта, а любое абсолютно ваше желание бамс воплотит в действительность. Дорогие мои, готовьте список самых-самых заветных и отправляйтесь на рыбалку. Может быть, прямо сегодня, а может быть, как раз-таки в День рыбака. У нас здесь на русском, как всегда, сможете поймать любимые ритмы. И да, греченный премьер сезона, как всегда, к вашим услугам. А Настя и Дима Билан «Эпилог» прямо сейчас. Я, Юлия Калинина, пока не прощаюсь. До 8 утра с вами.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

только кажется, что королева может пойти направо, пойти налево, а может просто прям по прямой. Но мало того, что за королевой вечно следует свита и шагу ступить не дает, так еще и вроде как ходить незачем получается. Все ведь принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Тяжело живет с королевом, ведь с одной стороны погулять хочется, желательно в гордом одиночестве, так чтобы никто на нервы не действовал. Ну а с другой стороны, наверняка смарт-часы напоминают, что 10 тысяч шагов в день прежде всего. В общем, тяжелая жизнь у особ королевской крови. Хорошо, что мы с вами не такие, сами решаем, куда идти, что делать, а главное, кто будет составлять нам компанию. Надеюсь, что в вашем ближайшем окружении всегда находится место для команды любимого русского радио. Меня зовут Юлия Калинина, буду составлять вам компанию до 8 утра по Москве.

0: дорогие мои, как же приятно вспоминать свое лето. То самое, которое ты проводил, ну, скажем, когда тебе было 8, а может быть 10 лет. Кроме воздушных змеев были еще мыльные пузыри, скакалки, резиночки и прочие казаки-разбойники. И все вот это ощущение летнего детского счастья хочется сохранить с собой на всю жизнь. И пусть вместе с нашими детьми каждый переживает еще раз вот эту волшебную пору. А если, волею судеб, дети ваши где-то в лагере, скажем, отдыхают, а вы в гордом одиночестве на дачу прибываете, знаете, что волшебное летнее настроение всегда ждет вас здесь, на русском. Присоединяйтесь к огромной армии наших слушателей и вдыхайте это лето полной грудью. Уже совсем скоро ваше настроение будут поднимать Валерия, Айова и Вячеслав Макаров. Всем доброго!
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка.
4: И все это...
2: Все это...
3: Крутую по-русски. Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: себя.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

вот это тот самый случай, когда не увеличивать, не уменьшать ничего не нужно. Он действительно идеален. Неподражаемый Рева, он же Артур Пирожков на старте нового музыкального здесь, на русском. Друзья мои, согласитесь, в выходные мы гораздо менее критично к себе относимся. В общем, стараемся себя принимать такими, как есть, даже если одеты не идеально и мейкап с утра не задался. Все равно как-то хочется принимать себя, радоваться себе и наслаждаться тем, что есть вокруг. Пусть так и будет. Дома, на даче, а может быть, кто-то и вовсе, страшно сказать, на рабочем месте, по примеру вашей покорной слуги, находится. Отдыхайте, вдыхайте лето полной грудью и слушайте любимые песни здесь, на русском, если необходимо, без отрыва от производства. Дискотека «Аварии» сейчас, серебро чуть позже.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Не могу не заметить, что мое знакомство с творчеством Мари Гу началось именно с песни «Сокровища», и эта вещица навсегда в моем сердце. Вот так ищешь, собираешь чемодан, чтобы отправиться на край света, дабы найти то самое сокровище, а оно бамс и оказывается совсем рядом. Может быть, это сосед по даче где-то там за белым штакетником, а может быть, это скромный парень, который сидит в вашем офисе вот прямо за соседним столом. Присмотритесь повнимательней, и, может быть, найдется то самое драгоценное, без чего жить совершенно невозможно. Ну и когда искать, как не летом, когда мы все такие подогретые, такие веселые, и да-да, загорелые и красивые, даже те, кто большей частью на работе, а не где-то там на каникулах. Отдыхайте и слушайте «Русское».

0: доступна в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Всегда с тобой.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: вкуса.
1: Ну, вообще, кроме шуток, не заметить даму с изумрудными бровями действительно невозможно. Ее можно узнать из тысячи. Я надеюсь, что ваша вторая половинка нынче выглядит просто превосходно, и если пока еще не сказали ни одного комплимента, то нужно срочно исправлять ситуацию. А вообще, группа «Корни» и песня «Ты узнаешь ее», да, вспоминаю начало нулевых, «Золотой граммофон» 2004 года, и тогда вожделенную музыкальную награду получила именно эта волшебная четверка группа «Корни». Ну что, оставайтесь здесь на русском, самые яркие вещицы из дня сегодняшнего и даже иногда из дня вчерашнего. Все для вас, все для вашего прекрасного настроения. Диджей Смэш, Артик Асти уже совсем скоро, потом Стас Пьеха и Нюша. Всем доброго!

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центробанки отказались сделать выводы по инфляции на основе недельных данных. Как заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, далее цитата, «это очень шумный индикатор». По словам Заботкина, регулятор ждет данных по полному июню, которые будут опубликованы на следующей неделе. По данным Росстата, бензин за минувшую неделю подорожал более чем на 1.5% и на 3% недели ранее. Дизельное топливо за две недели прибавило в цене 5%. В России осенью начнется одна из самых масштабных реформ табачного рынка за последние годы. Сначала будут введены лицензии для табачной торговли, затем появится уголовная ответственность за отсутствие таких разрешений, тюремные сроки и миллионные штрафы. Наконец, регионы получат право запрещать продажу вейпов на своей территории, пишет российская газета. Новые меры призваны сократить долю нелегального рынка. Россияне стали в 2.5 раза чаще менять мобильных операторов, сохраняя при этом свой номер телефона. Аналитики основной причиной называют подорожание тарифов. Как пишет российская газета, абоненты используют смену тарифа для снижения расходов и повышения качества связи. Также на рост переносов номеров повлияло изменение законодательства. С 2024 года упростились требования к абоненту для совершения переноса. Сейчас для этого достаточно паспорта и заявления. В завершение новости чемпионата мира по футболу. Сборная Египта впервые в истории выиграла на мировом первенстве матч плей-офф. В 1/16 финала африканская команда в серии пенальти победила австралийцев. И теперь сыграет против сборной Аргентины, которая с трудом одолела команду Кабо-Верде 3-2 в дополнительное время. В еще одном матче игрового дня сборная Колумбии со счетом 1-0 обыграла представителей Ганы. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

что, по-моему, выходные действительно можно поставить многоточие и сказать, пусть все дела подождут. Вот и Влад Соколовский буквально на старте долгожданного уикенда в своих соцсетях выложил список из 8 своих треков, которые, по признанию самого исполнителя, пахнут летом. Я пробежалась по списку, посмотрела, поняла, что некоторые вещицы определенно стоит взять себе в плеер. В общем, надеюсь, что отдыхается вам в компании любимых артистов здесь, на русском, как минимум неплохо. Впрочем, дорогие мои, всегда есть куда стремиться, нет предела совершенства, поэтому ловите и дальше любимые ноты здесь, на русском. Сливки уже совсем скоро, потом Николай Басков и Five-Star Family. Меня зовут Юлия Калинина, до 8 утра по Москве вместе с вами. Всем доброго!

И не то чтобы даже любовь, а самого себя. И не среди, а прямо внутри многоэтажек можно потерять, особенно если живете в Стамбуле. Я недавно узнала, что там популярность набирают жилые комплексы, внутри которых есть абсолютно все. От школ и детских садов до салонов красоты и магазинов. Таким образом, жители этих городов внутри города вообще могут не выходить на улицу и никак не контактировать с внешним миром. Гулять, кстати, тоже можно прямо внутри закрытого двора колодца. Представляете, какая изоляция? По-моему, довольно скучно. Я надеюсь, вы, друзья мои, в эти выходные найдете время для того, чтобы прогуляться, возможно, встретиться с друзьями, а главное, сделать это все в правильном настроении.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио. Каждое воскресенье слушайте.

концертами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

0: вот что и говорить, очень часто бывает такое, что мужчина смотрит на свою вторую половинку и думает: боже мой, та ли эта дама, которую я видел нынешним утром, а к вечеру, да, она стала другая, совсем другая. По статистике, мы с вами, девчонки, меняем около 150 различных причесок в течение жизни, а вот мужчины ограничиваются скромной цифрой 5. Представляете, какой огромный разрыв. Если вы в последнее время тоже задумываетесь на том, чтобы взять, да и поменять имидж, перестать быть просто душой компании, душой коллектива и стать человеком, который подарит свою шутку всей стране, да что там, всему миру, давайте сделайте это. Итак, если хотите, чтобы именно ваша шутка стала самой-самой смешной, вы эту шутку должны придумать и прислать к нам сюда, на Русское радио. Оставляйте ее на нашем сайте rusradio.ru. Самые лучшие, самые яркие, самые смешные шутки в эфире озвучит Антон Юрьев. Но их авторы обязательно получат подарок, эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности найдете на нашем сайте rusradio.ru.
1: Все будет хорошо.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама на русском.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Когда много денег, как-то легче думать, что не в них счастье. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: глаза.
1: Ох, с каким удовольствием вспоминаю эту песню группы «Звери». Да, помните, ваша покорная слуга заканчивала еще 10-й, кажется, класс, и мы все тогда эту песню слушали. Ну, не говоря уже о том, что видео до сих пор смотрится просто сногсшибательно актуально. А если ваш день начинается вместе с русским радио, значит, он начинается заведомо хорошо. Но моя рабочая смена заканчивается. Причем заканчивается она лишь за тем, чтобы завтра, в воскресенье, в 19 по Москве, начаться снова. Но очень было весело и хорошо с вами. Ночь прошла буквально на одном дыхании. Спасибо и до скорого. Юлия Калинина.

0: Радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Многодетным семьям с четырьмя и более детьми разрешат бесплатно парковать два автомобиля. Такая информация появилась в обновленных методических рекомендациях Министерства транспорта. Ранее глава Минтранса Андрей Никитин анонсировал дополнительные меры поддержки многодетных семей, включая увеличение времени бесплатной парковки у аэропортов и вокзалов, а также введение специального знака для парковочных мест многодетных семей у социальных объектов. В Москве увеличилось количество управляющих компаний. Лицензии на управление многоквартирными домами получили еще 8 организаций. Теперь их стало 1353, сообщает пресс-служба Московской жилищной инспекции. С сентября правила регистрации управляющих компаний изменятся. Для получения лицензии необходимо будет оформлять паспорт готовности к отопительному сезону. Если дом окажется не готов к зиме, лицензию могут аннулировать. В московских школах начался прием заявлений в 10-е предпрофессиональные классы. Поступить в них могут выпускники 9-х классов, успешно сдавшие основные госэкзамены ОГЭ. Приемная кампания продлится до 25 августа. В Москве доступно 6 направлений предпрофессионального обучения. Инженерные, медицинские, предпринимательские, психологи-педагогические, IT и медиа-классы. Для поступления необходимо получить по профильным предметам ОГЭ оценки не ниже «хорошо». В Москве открылась первая в России библиотека шахмат, в которой можно и почитать, и сыграть партию в шахматы с роботом-гроссмейстером и самому стать гроссмейстером в специальной высокотехнологичной зоне, оборудованной аппаратами для создания виртуальной реальности. Кроме этого, в залах установлены 5 современных компьютеров, подключенных к мировым базам шахматных партий, а также интерактивные демонстрационные экраны для разбора тактических ошибок. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это группа Биз.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Кремля. Владимир Путин провел совещание с управлением объединенной группировкой войск, где заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова. Тот доложил президенту о взятии Константиновки. Кроме этого, по данным военного командования, полностью завершено взятие под контроль Луганской Народной Республики. Герой России, начальник главного штаба юнармии Владислав Головин, призвал учредить День ветеранов боевых действий на федеральном уровне. Мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий, прошли 1 июля в регионах. Однако на федеральном уровне праздник не отмечается, несмотря на множество обращений с соответствующим предложением от ветеранских организаций. По словам Головина, ветераны и их родственники проживают во всех регионах России, а значит, создание такого федерального праздника будет актуально. Другим новостям, «Автодор» предупредил водителей о проливных дождях на скоростных трассах. По прогнозу синоптиков, сегодня на смену жаре придут ливни. Автовладельцев попросили быть внимательнее в пути, включать габаритные огни, снижать скорость, увеличивать дистанцию, а при обгоне грузовиков и автобусов учитывать, что поток воды из-под колес может резко ухудшить видимость. Ну и последнее. Больше половины школьников и студентов пользуются приметами перед экзаменами. Это показал опрос профильного сервиса. При этом традиционные ритуалы все чаще совмещают с современными. Так, 65% респондентов загадывают желание при совпадении цифр на часах, например, в 11 часов 11 минут или 22:22. Некоторые сохраняют в телефоне счастливые картинки, видео или музыку, а почти треть меняют перед экзаменами аватарки. Традиционными приметами остаются пятак под пяткой, счастливая одежда и отказ от стрижки перед экзаменом. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Сегодня в день отмазывания. У вас есть железная отговорка на эти два часа, потому что вы слушаете утреннее шоу «Вкрутую по-русски», уже заряжены юмористическими батареями. Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Доброе утро!
3: Доброе утро! Заряжен ли мой компьютер? Это большой вопрос.
2: Это уже другой вопрос, я
3: пытаюсь. Но я его включаю прямо сейчас. Это значит, что работа началась.
2: В любом случае.
3: Сейчас мы подождем, когда он зарядится. И тогда начнем. Пусть еще пока поаплодируют люди немного. У меня пока загружается все.
2: Слушай, хорошо. Да.
3: Люди, аплодируйте, да, загружается
2: пока. На что нам статисты вообще?
3: Да. У нас по плану сегодня рубрика «Лена жарит» с Леной Журавлевой. Никогда такого не было, и вот в первый раз такое случится.
2: Абсолютная премьера.
3: Игра накрутили.
2: Премьера этого года.
3: Говорю из головы, смотри, пытаюсь вспомнить, пока компьютер запускается. Лена жарит с Леной Журавлевой. Игра накрутили по полной.
2: Как ты вспомнил про нее?
3: Слушай, ну память у тебя просто. Такое надо знать.
2: Это база.
3: Это база. Крутые песни мы с вами слушаем. Все, больше у меня никакой информации
2: пока
3: нет.
2: Пока нет.
3: Ждем, пока загружается компьютер.
2: Пока загружается компьютер. У меня он загрузился, поэтому я могу кое-что добавить сегодня. Я, например, совсем скоро расскажу про особый ритуал, который может увеличить продажи в любой сфере. То есть, если вы сейчас что-то продаете, мы можем, как говорится, подкинуть.
3: Накинуть?
2: Дровишек.
3: Давай.
2: Несколько.
3: Интересно.
2: Но перед этим, конечно же, наша фирменная зарядочка. Будет ли вообще мешать сарафан во время жима лежа, расскажет Ханна с песней «Русская красавица».

0: Утро субботы по-русски. Вкрутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Мы уже обсуждаем новости. Кстати, мне кажется, вот именно под эту песню, возможно, под Дмитрия Маликова и происходит то, что я сейчас расскажу. Оказывается, в китайских компаниях есть стандартная утренняя традиция — танец погони за деньгами. Видео разлетелось в соцсетях. Что происходит? Сотрудники всерьез верят, что этот ритуал помогает увеличить продажи в любой сфере. Под заводную песню, например, да, вот эту Дмитрия Маликова, они делают движение, будто ловят деньги из воздуха со всех сторон. Водят пальцем по воображаемому экрану для привлечения богатства и машут кистью, повторяя жест фигурки денежного кота.
2: Интересно, есть ли какой-то результат у этого
1: ритуала? А зачем?
2: По-моему, здесь уже сам ритуал. Можно назвать его было как угодно.
1: После этого уже и не надо. Уже и не надо.
2: Можно уже и не платить деньги после этого, потому что люди уже и так счастливы.
1: А я думал, ты скажешь, почему можно не платить деньги, потому что тебя будут уже государство обеспечивать.
2: Нет, ты знаешь, просто, да, реально, потому что это какой-то массовый психоз.
1: Да, куда-то тебе, в какое-то заведение тебя отправят.
2: Психиатрическая клиника после такого, в принципе, уже...
1: Ну, я хотел тоньше сказать.
2: А я сказал толще. Я сказал толще.
1: Ты очень толсто сказал.
2: Ну, прямо вот, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Все вокруг да около.
1: Прямо жирно прям сказал.
2: Вокруг да жирно. Какой-то психиатрический. Просто каждый день делаю такой ритуал для того, чтобы надеяться, чтобы получить за это деньги. Работать не пробовали в этот момент? Если бы мы, например, такое выполняли, да, вот сейчас с тобой бы вот здесь.
1: Ну да, вместо вот этого.
2: Зашел бы наш программный директор, сказал, вы работать не собираетесь вообще в конце концов? Поэтому я боюсь, что лучше лишний раз не применять.
1: Слушай, а мне кажется, что якутские шаманы в данный момент
2: тоже возмутились.
1: Они возмутились. В этот момент, мне кажется, в Якутии уже они выходят с транспарантами.
2: Потому что их лишили...
1: Нет танцу погони за деньгами.
2: Их лишили работы.
1: Только да, что потому буквально. Что, да, потому что раньше они вообще-то отвечали вот за эти движения, за все.
2: А теперь все, да. Да, вот теперь вышли с транспарантами. Я думаю, что надо проследить.
1: Слушай, а вообще, если вот так вот подумать, я бы над якутскими шаманами не шутил, потому что это дело серьезно.
2: Ну, ты сейчас пошутил, Миша.
1: Ну, я уже пошутил, да, поэтому...
2: Поэтому, не знаю, закончится ли танец погони за деньгами в китайской компании.
1: Деньгами.
2: Да, вот будет ли шоу на следующей неделе, это большой вопрос.
1: Да что там на следующей неделе, завтра?
2: Да.
0: Вкрутую по-русски.

0: песни.
1: Ох, сколько образов, да, в этой песне.
0: Я сейчас представил такую, знаешь, серфершу, такую прям... Вот такую вот.
1: Как в кино все.
0: Да.
1: Вот, знаешь, и Беверли Хиллз, и пляжи,
0: океан,
1: и пальмы.
0: Песок,
1: да, и все
0: девчонки.
1: Остальное. Все, что обычно показывают в таких вот красивых картинках.
0: Нам не надо.
1: Да, все, что мне, по крайней мере, все это долгое время было и не надо, потому что я человек, который очень долгое время гордился и всем рассказывал. Ну, кто чем гордится, да, кто какими-то достижениями.
0: Да, финансовым положением.
1: Финансовым
0: положением в обществе.
1: Да. Может быть, олимпийскими рекордами,
0: да,
1: например.
0: Да, спортивными, да, наградами.
1: Или, например, или как там, вот, видишь, маршрутки. Я боксом занимался, мужики когда рассказывают. Я в свое время был там. Я долгое время жил без телевизора.
0: И это достижение, заслуживающее
1: вот, понимаешь,
0: бурных оваций, Андрей.
1: Понимаешь, ну, вот на протяжении...
0: Я не знаю, уникум какой-то.
1: В какое-то
0: просто.
1: Время просто сначала мы
0: ты
1: его не купили,
0: потому что
1: денег не было, понимаешь. А потом поняли, что нам не нужен. Нам нормально, в принципе, живется и без него. Но...
0: Если слышимость, ты имеешь в виду, да?
1: Если слышимость с соседями хорошая. Да, соседи и так там так ругаются. Зачем тебе сюжет, если ты и так все слушаешь у соседей? Вот. Но дело в том, что скучно было родственникам, когда они к нам приезжали, понимаешь, они же приходят, и они же привыкли у всех, что обязательно должно быть на видном месте висеть вот этот экран, а его нет, понимаешь, смотреть некуда. Понимаешь,
0: просто
1: некуда.
0: Когда родственники приезжали,
1: вот они смотрели в стену.
0: Соседи замолкали, им стало было скучно.
1: Соседям было интересно.
0: Они сами слушали. Все друг за другом слушали, полная тишина. Ну что, ты это купил?
1: Нет, ну или соседи покупали телевизор, понимаешь.
0: Или они купили.
1: Мы слушали соседский телевизор.
0: Это особый вид.
1: И в итоге родители... Слушать соседский телевизор. Или знаешь еще, в окно смотришь, а там у соседей через окно в телеке. Вон там.
0: Напротив, да?
1: Не переключайте.
0: Одну секундочку,
1: очень интересно.
0: Это особый вот. Вид, да.
1: И
0: конечно.
1: Понимаешь, в какой-то момент родственники, особенно родители жены.
0: Забастовку, да?
1: Да, родители жены сказали, купите себе телевизор. Купите телевизор.
0: Дайте, итоге... дайте денег.
1: Так
0: мы
1: дали
0: купим.
1: Все.
0: А,
1: вот,
0: даже
1: вот,
0: так
1: вот именно, вот именно, да. То есть мы себе в итоге повесили на видное место вот этот вот черный экран.
0: Слушай, ну и... подожди, да, ну я тебя поздравляю.
1: Это позорище.
0: У тебя появился телепать. Почему?
1: Это позорище.
0: Почему?
1: Потому что мне нечем гордиться больше. Вот, я как-то сел смотреть по телевизору.
0: Если он крутой.
1: Что я могу смотреть по телевизору? Ну, конечно же, концерт «Золотой граммофон».
0: Только.
1: Я сел смотреть и понимаю, что звук отвратительный. Я же видел «Золотой граммофон», вот сидя в зале, я же понимаю, какой это звук.
0: Конечно.
1: А тут просто отвратительный звук.
0: Ну, просто динамики одни, да. Они не могут передать всю мощность.
1: Мне не хватает вот этого штуки, саундбар, по-моему, называется, да, вот прям хорошую такую саундбар.
0: Акустическая система, назовем это так.
1: Системы,
0: да?
1: И я вот сижу и думаю, вот чего мне не хватает, вот этой акустической системы. И каждый раз, когда я смотрю телевизор, ну вот раз уж, знаешь, одно, значит, тебе привезли дьявольское изобретение, надо еще второе поставить дьявольщину. Вот, то есть акустическую хорошую систему. Меня все, понимаешь, все никак не доходит для того, чтобы нормально смотреть «Золотой граммофон». Ну а что я еще могу смотреть по телевизору?
0: Только это.
1: Только концерт «Золотой граммофон».
0: Или...
1: А ты что-то другое смотришь?
0: Нет.
1: Ну вот, вот это правильный ответ.
0: А вы что-то другое смотрите?
1: Вот это правильный ответ. И вот никак я не куплю себе вот эту вот акустическую систему.
0: Просто родственники не приезжают и не дают денег, да? Поэтому ты никак не можешь купить.
1: Да, да. Поэтому у нас сегодня тема. Мы скидываемся мне на
0: акустическую систему, Андрей.
1: Да, шутка. Что вы до сих пор не решились купить? Вот такая у нас сегодня тема. Пишите ваши истории в нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте, в комментариях под постом с темой дня. А также отправляйте сообщение в наши мессенджеры. Деньги. Отправляйте сообщение в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7.
0: Да, акустической системы не хватило.
1: Не хватило.
0: Для мощности,
1: да.
0: Ты прав.
2: Крутую на русском радио.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте. Лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Интересно об известном. Все, что о жених расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра. 11.30 и 19.30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: Границы плати.
6: Плати по миру.
4: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП, теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати
7: по капибара».
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
0: Новая песня на русском.

0: Кулинарит утро Макеев Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Я бы за такой вокал авторамку бы подарил. Но у нас за другое дарится авторамка в нашем шоу.
2: В прозе. То же самое, только в прозе.
1: За интуицию. Игра накрутили по полной. Да. Впереди три факта для вас подготовлены. Один правда. Отгадайте, где что подарим. 8-4-9-5.
2: 9-9-5-105-7.
1: Будем проверять вашу интуицию. Звоните.
2: Давайте, мы ждем.

0: Давайте разбираться.
1: Ну а какое желание исходит от Евгении из Москвы? Мы прямо сейчас у нее и узнаем. Евгения.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро всем.
2: Доброе утро. Желание поиграть, наверное, да? За вас
3: очень,
2: отвечу.
3: Очень, да.
2: Это
3: хочу рамку.
2: Это в первый и в последний раз я отвечаю за вас.
1: Подожди, а зачем ты ответил за Евгению? Может быть, не знаю. Но, может быть, сходить куда-то там, не знаю, с Мишей.
3: Я просто не успела ответить на вопрос.
2: Все, я дальше замолкаю.
1: Евгения, уже поздно, все.
2: Я дальше замолкаю.
1: Андрей за вас ответит.
2: Но дальше, Евгения, у нас будет для вас три факта. Один из них правдивый. Здесь отвечаете только вы. Я за вас отвечаю, как, знаете, как родители нам говорили.
1: Не получится, да?
2: Как в школу, да, когда я за тебя отвечать не буду.
3: Я поняла.
2: Вы сами будете отвечать. Это так мне родители говорили в школе, когда я ходил. Поэтому
1: жестокие родители у тебя были, Андрей.
2: Нормальные родители, как и у всех. Так, у нас три факта, один из них, правда, все приготовлено. Крутая авторамка с логотипом Русского радио есть. Евгения заряжена. Поехали!
1: Итак, раз у нас сегодня зашел разговор про покупки вообще, то мы, естественно, накрутили факты про скороговорки.

0: Нет, конечно же. Факты будут про них же, про покупки.
1: Мне нравится, что Миша всегда весело в этой ситуации. Все ждут, когда начнется игра. Миша всегда ха-ха-ха-ха.
0: Ну, нужно, я чувствую просто напряжение какое-то. Нужно разрядить обстановку. Это такой небольшой массаж был Евгений.
1: Понятно.
0: Евгений, вы почувствовали?
2: Да, очень.
0: Вот, все.
1: Значит, можно уже прекращать, правильно. Михаил. Противно на это смотреть. Давай.
0: Нет, я продолжу. Итак, факт номер один. Первые тележки для супермаркетов покупатели массово отказывались использовать. Такой факт. Факт номер два. Штрих-код впервые появился на упаковке молока. И факт номер три. Во всех супермаркетах Франции самые дорогие товары по закону обязаны ставить на уровень глаз.
2: Еще раз, третий какой? Можно повторить?
0: Во всех супермаркетах Франции самые дорогие товары по закону обязаны ставить на уровень глаз.
1: Это был номер три. Давайте это так был. Вот. Первый у нас был про тележки, да, которые покупатели массово отказывались использовать. Второе, что штрих-коды появились на покупке молока. Третье, что... Ну,
0: на уровне глаз.
1: На уровне глаз. И Франция.
0: Вот. Но летом у нас глаза у мужчин чуть ниже всегда, если красивая девушка проходит.
1: У нас глаза на животе. Мужчин.
0: Что касается женщин, сейчас мы узнаем. Елена.
1: А у женщин всегда глаза на месте. Когда касается покупок, всегда
0: глаза где надо.
1: Потому что когда я с женой хожу по торговому центру, я ничего не вижу. Зато жена видит все сразу. Ты что, не видишь? Вот она, гречка стоит. Вот, у тебя что, глаза где? На животе?
2: Ну, другой. Я правильно же понимаю, еще раз можно повторить эту. Переживаю. Я должна выбрать...
0: Правильный ответ. То есть...
2: Правильный ответ.
0: Да, факт настоящий.
2: То настоящий есть, факт.
0: Да, два мы придумали с Андреем буквально только что. Вот один правда, прям правдивый факт. Итак,
2: первый. Вот третий, наверное.
0: Третий. То есть во всех супермаркетах Франции самые дорогие товары по закону обязаны ставить на уровень глаз. То есть
2: да.
0: А менее дорогие на уровень чего? Как вы думаете? На уровень носа?
1: На уровень
0: чтобы...
1: пяток.
0: И, нет,
2: ну,
0: и,
2: там ниже, выше, если ниже, наверное.
0: Если конфеты или что-то... А нет, парфюмерию на уровень носа, да, чтобы, может быть, чтобы лучше. Вот такая логика, да, Елена, у вас?
2: Евгения, да, Евгения, да.
1: Миша какой-то Елене думает, а Елене прекрасная. Он просто трою читал всю ночь.
0: Ну, я задумался. Наверное, у меня просто мама Елена, поэтому...
1: Он всегда...
0: Я все время думаю о маме, когда в таких экстренных ситуациях...
1: Так, ну что?
2: А первый про тележки, то, что массово отказывались, да?
0: Массово отказывались использовать, потому что, это страшно было.
1: Нам сейчас нужно уже определяться, Евгения.
0: Евгения, мы в вас верим.
1: Первый, второй или третий вариант. И ваш вариант — это номер...
2: Три.
1: Номер три. Все-таки три.
0: Давайте послушаем, что там у нас наши эксперты говорят по этому поводу.
1: К сожалению, нет. Это распространенный маркетинговый прием, но никакого закона, который бы обязывал, не существует размещать дорогие товары на уровень глаз. А вариант был, вот вы так крутились вокруг него, первый тележки в супермаркете, покупатели массово отказывались использовать. Когда их только изобрели, многие считали, что тележки нужны только пожилым людям или тем, кто не может носить корзину магазина. Нанимать людей, которые демонстративно ходили с тележками, чтобы показать, что это удобно.
0: Это просто оскорбление было, да? Засуньте ваши тележки. Вот так говорили.
1: Вот как-то так. Евгений, не расстраивайтесь.
0: Евгения, абсолютно не нужно расстраиваться.
1: Все.
2: Не буду. Спасибо
1: хорошо,
2: вам вы большое. Да.
0: Обещаете, что не будете расстраиваться?
2: Нет, обещаю, конечно.
0: Все.
2: Хорошего дня.
1: Спасибо большое. Успехов. Вот вам песенка в подарок, чтобы вы не расстраивались.
2: Спасибо,
1: веселого.
2: До свидания.
1: До свидания.
3: Накрутили по полной. На русском радио.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Обсуждаем вместе с вами, что вы до сих пор не решились купить. Вот Андрей написал из Барнаула. Доброе утро, крутыши. Я коллекционирую CD-диски лицензионные. Довольно большая коллекция у Андрея. Но, пишет, мне так хочется купить именно виниловую вот пластинку, особенно своей любимой группы. И, однако, каждый раз, когда я вижу, пишет Андрей, это цену, да, на винил, желание почему-то пропадает.
2: Может быть, CD-диски продать для начала, чтобы купить виниловую пластинку?
1: Слушай, ну, мне кажется, скорее надо, наверное, что-то, машину, скорее всего, надо продать,
2: ну, или что-то,
1: судя по цене.
2: Или что-то записать на эти CD-диски.
1: И потом
2: особо
1: уже
2: ценное.
1: И потом, что тебе бесплатно. Ты пришел, и они такие: о, Андрей, это вы? Это же вы?
2: Да,
1: это правда вы?
2: Записать что-то. Ну или просто реальный компромат какой-то записать. Я уж откровенно говорю, Андрей, продайте задорого. Может быть, даже
1: фотографии сделать какие-то.
2: Может быть, даже не только на виниловые.
1: Нет, фотографии продавца сделайте, компрометирующие, принесите потом и скажите, пожалуйста, либо это, либо винил.
2: А вообще надо работать, Андрей. Да. Просто надо работать.
1: Если серьезно, без шуток, Андрей. Хватит на диване валяться, вот это валяние. Оно ни к чему не приводит, к хорошему.
2: К сожалению, да, когда ты хочешь что-то купить, единственная проблема —
1: спотыкаешься, да, вот.
2: Цена.
1: Вот все устраивает, качество.
2: Да, цена.
1: Но цена.
2: Да, поэтому нужны денежки. А чтобы были денежки, нужно, Андрюша, работать. Это я себе периодически говорю. Ну и вам, Андрей, тоже из Барнаула. К сожалению, украденешься.
0: Вкрутую на русском радио. Каждое воскресенье слушай.

0: концертами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. На Русском радио. Что слушает страна?
1: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
0: Русское радио.
2: Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май.
0: Только любимое. Только лучшее.
3: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
5: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
6: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
5: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
11: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Мне кажется, давно уже надо переименовать не Июля, а Елена. У нас вот такой месяц.
1: Ой, как приятно.
2: Леночка, привет.
3: Лена Журавлёв.
2: Мы тебя обожаем, мы тебя боготворим, и мы тебя слушаем.
3: Сейчас воспевание Михаила закончится.
1: Ой, как приятно. Это
2: нет,
1: прям,
2: вот
1: знаешь,
2: последняя нота. Вот теперь
1: вот
2: все, я закончил.
1: Если такие арии по правилам этикета нужно было перед обедом петь, мне кажется, Миша был бы просто идеальным исполнителем арии перед
2: обедом.
1: Я бы
2: озолотился.
1: Да, потому что мы сегодня поговорим про причудливые правила вежливости.
2: Да? Вот как я сейчас
1: изобразил,
2: да?
1: Обычно за столом, ну или под столом в том числе.
3: Нет, это правила вежливости, а не правила вот этого лизоблюдства, которое сейчас мы видели.
2: Как ты смеешь?
1: О них следующая
2: передача. Я всей души!
1: Ну, в общем, причудливые правила от запрета резать картошку ножом в Германии, до табу на использование левой руки за столом в Индии. Некоторые, конечно, правила звучат дико для современного человека, а в своих культурах они имеют, конечно же, свое объяснение.
2: Я думал, ты скажешь, но для вас, ребят, это нормально.
1: Итак, Германия.
2: Деревенщины.
1: Что ж там с этой картошкой? Использование ножа для картошки воспринимается как оскорбление повару. Это негласный сигнал о том, что овощ недоварен. Его картошку следует разминать вилкой.
2: А я думал, это сигнал, если ты нож берешь, то это сигнал, что повару надо бежать.
1: Это много сигналов. Индия и страны Ближнего Востока. Есть левой рукой считается дурным тоном, так как она традиционно используется для гигиенических процедур.
2: Во время еды прямо? Это, я бы посмотрел на это, мне кажется, это интересно.
1: Вот, смотрите, во Франции к людям, которые быстро едят, относятся с презрением.
2: Блин,
1: там
2: я...
1: принято наслаждаться едой.
2: Слушайте, ну, я как удав глотаю всегда. Вот с детства у меня. Во Францию мне не надо. И не надо.
3: И не надо. Тебя никто не пустит.
1: Ну,
3: вот
1: давайте
3: именно.
1: Еще последний факт. И будем прощаться, пойдемте пообедаем.
2: Давайте
1: в Нигерии
2: уже.
1: Маленьким детям не жарят яичницу, так как считается, что если их кормить яйцами, они начнут воровать.
2: А если они будут слушать крутую по-русски,
3: то воровство в Нигерии закончится.
2: Да.
1: На этой оптимистической ноте.
3: Лена Журавлёва, спасибо большое.
2: Закончила воровство.
0: Лена жарит на русском радио. Реклама на русском.
4: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
5: Запущен аукцион за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
6: Ищу красивую, умную, с квартирой и достойной зарплатой. О себе. Мамина радость Антон.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Танцы, танцы, танцуй, девчонка, а парни пусть постоят в сторонке.
0: Крылатые десятые.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Семьям с двумя детьми дадут ипотечные каникулы сроком до полутора лет. Такой закон одобрил Совет Федерации. Проценты по основному долгу будут начислять с седьмого месяца каникул, а платить их нужно будет только по завершении каникул. Как отметили сенаторы, мера направлена на снижение финансовой нагрузки на родителей в первые самые затратные месяцы жизни детей. Как только ребенку исполнится полтора года, ипотечные каникулы прекратятся. Банки смогут выдавать кредиты в цифровых рублях. Такая возможность появится ближе к 2029 году, сообщили в Центробанке. Сначала механизм протестируют, затем регулятор решит, станет ли он постоянным, пишет газета «Ведомости». Ранее в Центробанке заверили, что использование цифрового рубля будет полностью добровольным и что никто не будет заставлять пенсионеров получать пенсии в цифровых рублях. Турция планирует присоединиться к зоне евро. О своем намерении Анкара уведомила Европейский платежный совет. Аналитики, опрошенные российской газетой, сходятся во мнении, что для российских туристов в ближайшее время это ничего не изменит. Способы оплаты останутся прежними. Единая зона платежей в евро, сокращенно на латинице СЕПА, это система единых правил для межбанковских переводов в евро. СЕПА регулирует расчеты между странами-участницами, а расчеты с третьими странами остаются в ведении национального законодательства. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса рассказали, как они поступают с домашними животными на время поездок. Около 20% респондентов берут собаку или кошку с собой, потому что не готовы никому доверить заботу о них. Каждый второй опрошенный просит родных, друзей или соседей присмотреть за животными. Четверть респондентов признались, что из-за своих питомцев никуда не ездят. На этом пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках. Далее на Русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На Русском радио.

0: кто слушает крутую по-русски летом, тот умеет играть на кастаньетах.
1: А ты купил себе кастаньеты?
0: У меня свои.
1: Да?
0: Да, давно.
1: Изобрел? Сам? Слушай, ну такая вещь, что кастаньеты интересная. Знаешь, купить себе домой, например, кастаньеты.
0: Такая. Это же необходимая вещь.
1: Важная.
0: Да.
1: Нет, смотри.
0: Тебе что-то говорят, когда долг вернешь, это такой...
1: У меня, смотри, у меня дома есть, вот я тебе скажу, что у меня есть. У меня есть маракасы. У меня есть
0: батюшки
1: калимба.
0: Мои, зачем тебе? Подожди,
1: маракасы. Я еще не все сказал. Калимба.
0: Так.
1: Варган.
0: Это все твои родственники какие-то дальние?
1: Вот человек, а, слушайте, он для работы с музыкой не знает, что такое калимба, варган, маракас.
0: Да знаю я все.
1: Да, конечно, родственники, Миша, ну, естественно, это их фамилии. Поэтому кастаньеты это тоже...
0: Это Константин.
1: Константин.
0: Ну, уменьшить ласкательного. Кастаньет.
1: Да, вот возможно, у вас есть такая фантазия, желание, куплю себе кастаньет, и буду я с кастаньетами.
0: Один кастаньет.
1: Да, а то... У всех есть кастаньеты, я как дурак без кастаньета.
0: Нет, у всех два, у меня будет один.
1: Да. Что вы до сих пор не решились купить? У нас сегодня такая тема. Вот мы ведем к этой... И наконец-то пришли.
0: Приехали.
1: Ура! Пишите свои истории, что вы до сих пор не решились купить. 8-916-003-105-7. Можно написать нам сообщение непосредственно в нашей личке.
0: Да.
1: Все в личные сообщения. Либо
0: можно прямо на посте на наших лицах.
1: На наших лицах.
0: Прямо вот напишите там.
1: А все наши лица вы найдете прямо сейчас во ВКонтакте. Ну, как пример, или в Максе вы можете тоже увидеть и под постом написать свои сообщения. В общем, дерзайте. Что у нас по плану, помимо ваших сообщений?
0: Что интересного?
1: Казалось бы, да.
0: Уже больше, чем хорошо.
1: Вот,
0: еще что-то будет?
1: Больше, чем хорошо будет в рубрике «Мишкины фишки». Рубрик Михаил нам представляет, рассказывает такие вещи. Он с нами такое делает в этой рубрике.
0: Я делюсь с вами сокровенно.
1: Больше, чем хорошо будет всем.
0: Нет, там...
1: И главное, будет хорошо Михаилу. Мы будем видеть, как ему хорошо, и это нам от этого будет всем хорошо.
0: Слушать.
1: Естественно. Рубрика «Мишкины фишки», она такая в середине часа. Крутые песни.
0: Очень революционная рубрика,
1: Миш,
0: я бы сказал.
1: Ты сейчас все удовольствие-то не выдавай в начале часа.
0: Я уже все.
1: Крутые песни мы с вами слушаем. И, что очень важно, я вам через пару песен расскажу. Вот когда коллеги улыбаются вам в лицо, это хорошо или плохо? Вот как Миша сейчас. Вот это хорошо или плохо, когда он вам смеется?
0: Мне хорошо.
1: Ну, это тебе уже хорошо, Миш.
0: А тебе?
1: А мне пока
0: тебе
1: нет.
0: Не очень,
1: пока
0: да?
1: Неприятно
0: а
1: даже.
0: А вот сейчас будет хорошо всем.

0: Ты по-русски. Вкрутую.
1: Итак, частые комплименты от коллег по работе. Ну, допустим, комплименты, которые касаются ваших ресниц внезапно. Ну, или каких-то еще, да,
2: да, вещей. Или чужих ресниц.
1: Чужих ресниц.
2: На вас.
1: Да. Внезапно. Это уже не от коллеги по работе, заметьте.
2: Это уже дома. Это дома уже.
1: Что за ресница?
2: Это чья ресница?
1: А мы говорим про частые комплименты от коллег по работе. Вот они, вот эти комплименты, говорят о том, что они обсуждают вас за спиной.
2: Ах, вот оно что.
1: Заявляют психологи.
2: Как вон всегда, что. Какие-то невероятные революционные выводы они.
1: Слишком большое радушие, когда
2: вот ты пришел.
3: Да. А кто тут у нас такой?
2: Вот это да.
3: Приветики. Вот это
1: все, может свидетельствовать о крысином характере человека.
2: Да что ты будешь
1: При
2: делать?
1: При этом, заявляют специалисты, сплетники часто хотят открыто насмехаться над человеком.
2: Это с открытым ртом?
1: Да, да. Над тобой.
2: То есть это, скорее всего, сплетник.
1: Да, поэтому косые взгляды, пересмешки и шутки над вами выдают любителей перемыть кости в вашей персоне. Ну, значит, вы, с другой стороны, суперзвезда в вашем коллективе, если о вас говорят.
2: Завидуют, скорее всего, это 100%.
1: Вот так над вами смеются. Открыто над вами, значит, обсуждают
2: это,
1: вас.
2: Это значит, это что хорошо. Вы достигли каких-то успехов.
1: Да, поэтому да. Надо собой гордиться.
2: Да, пусть смеются. Пусть смеются, да.
1: Пусть смеются.
2: Да,
1: пусть
2: они прямо вот так вот. А вы тут тьфу. Тьфу.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
7: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь не верить?

0: Настроение. Утро. Крутую. По-русски.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Обсуждаем с вами, что вы до сих пор так и вот не решились купить. Например, нам написали сообщение без подписи, что уже так, да, привлекает внимание.
2: Ну, вопросов много, когда
1: без подписи. Много вопросов, да. Доброе утро, крутыши. До сих пор не решилась, девушка, видимо, написала, купить вафельницу. Так как, самое интересное.
2: Причина
1: какая? Придется готовить вафли каждый день. Ребенок заставит.
2: А тогда логично. Нет вафельницы, нет вафель.
1: Да?
2: Нет кастрюли, нет супа.
1: Да?
2: Нет сковородки, нет яичницы. Нет холодильника, нет холодильника.
1: Нет мужа, есть вечеринка с подругами.
2: Это уже другое. Это уже ты в другую сторону съехал. Но это интересно.
1: Но это еще интереснее.
2: Это интересно. Но...
1: Подумайте над этим.
2: Мы,
1: да.
2: Не
1: совсем нет мужа, просто ненадолго куда-то он.
2: Да.
1: И с подружками.
2: Как мы, интересно, от вафельницы перешли к вечеринке.
1: Так, ну, вот. От вафельницы до вечеринки там буквально один шажочек небольшой.
2: Ну, вообще, да. Ольга сообщает, никак не могу решиться купить аэрогриль. Кто-то хвалит аэрогриль,
1: угу.
2: А есть и негативные отзывы. Кому верить, спрашивает Ольга. Ольга, ну если некому верить, поверьте мне, потому что я, например, аэрогриль просто вот недавно продал за ненадобностью.
1: Нет, Ольга, поверьте лучше мне, потому что я совсем недавно аэрогриль купил.
0: Вкрутую. По-русски. Русское радио в твоем мобильном.
3: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
4: На этой неделе. Номер третий.
5: Давай лежать, как будто завтра звезда.
4: Номер второй.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Завтра на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Завтра в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.
12: Новая песня на русском.
13: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
14: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
12: Русское радио.
15: Опять

0: кулинарят утро Макеев Набоков. Вкрутую по-русски.
1: И обсуждаем с вами, что вы до сих пор не решились купить. Вот Наталья написала: неожиданно новый нос.
2: Чтобы совать его в чужие... Нет, не так, да, мы... не так, не это, да, другое.
1: Нет, что здесь, уже аж трясет от своего. Все говорят, что нормально, а я не могу аж на свои фото смотреть со стороны, особенно сделанные не мною.
2: Жаль, что это сообщение не написала любопытная Варвара. Вот тогда бы было все объяснимо. Да,
1: да? Здесь написала Наталья. Кстати,
2: любопытная Наталья написала.
1: Наталья любопытного. Не, кстати, я посмотрел фотографию. Наталья, у вас прекрасный нос. Чудесный вообще. Не вздумайте просто.
2: Красивый, да?
1: Очень красивый. Мне прям понравился.
2: А Роберт написал нам сообщение: дежурное освещение. Вот как тебе?
1: Дежурное освещение.
2: Что вы до сих пор не решились купить? Смотри, нам же тут пишут. Вот про нос написали, да, про телефоны, про автомобили. У Роберта дежурное освещение. Все никак. Но мы переехали в новый дом, на втором этаже квартира, свет ночью попадал с уличных фонарей. Я понимаю, у Роберта решилась эта проблема. Теперь можно хотеть себе яхты, машины и все остальное.
1: И нос.
2: А Елена сообщает: никак не решусь купить робот-пылесос. Сомневаюсь, все. Вот, Елена, смотрите, значит, что касается робота-пылесоса. Ну, это тоже просто на заметку, да. Ожидание какое от Роберта.
1: От Роберта-пылесоса.
2: Роберта-пылесоса. То есть ты нажимаешь на кнопку, да, и он все это тебе убирает.
1: Все чисто, идеально.
2: Ты ничего не делаешь, просто сидишь, делаешь себе нос и дежурное освещение.
1: Да.
2: А робот-пылесос тебе
1: убирает. Делает все остальное.
2: У меня есть робот-пылесос. Ну, вот как он работает. То есть он, значит, круги покрутился чуть-чуть вокруг себя, и потом под диван. И там весь день просто жужжание какое-то, отлынивает от работы. То есть получается, что в итоге нужно брать и мыть все самому. Углы вымывать, вот эти вот пятна, которые он развел, и все остальное. Поэтому вот оно, ожидание, реальность. Да? Ожидание, что сейчас ты ничего не будешь делать, и все, будешь отдыхать, на кнопку нажал. Реальность: дай помою сам вместо этого робота-пылесоса. Ну, такая история.
1: Слушай,
2: поэтому...
1: не надо просто, ты, наверное, кричишь на него, орешь.
2: Если я его, еще ногами пинаю.
1: Слушай, ну,
2: кота прям.
0: Крутую по-русски.

0: Набокова Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: Являлись покупатели, он подавал товар, выносил покупки, потом шел домой и за обедом слушал Мишкины фишки. Максим Горький, «Трое». Сегодня мы обсуждаем с вами, что вы до сих пор не решились купить, поэтому я что предлагаю? Узнать...
2: Купить томик Максима Горького. Это... А, нет, другое, да? Хорошо.
1: Нет, ну, само собой.
2: Ну, естественно, да.
1: Это как бы я даже и не предлагаю.
2: Ну, это, я думаю, это проблема всех, когда ты стоишь перед томиком Максима Горького. Да.
1: Купить или один не... или три?
2: Сразу три,
1: вот,
2: наверное.
1: Смотришь, да.
2: Денег много надо, конечно.
1: Да. Ну, куплю один.
2: Но
1: это того стоит.
2: Ну, конечно.
1: Конечно. Да.
2: Так. А что ты предлагаешь?
1: Да, я что предлагаю? Я предлагаю узнать крутые факты про шопинг, ну, конечно же, о которых вы наверняка не слышали. Кстати, слово «шопинг» — это же Горький придумал.
2: Конечно.
1: В его произведении «Трое» было.
2: Не, шопинг это придумали люди, которые не могут себе что-то купить. Вот, горькое,
1: ну, да.
2: Горькое ощущение. Да.
1: Интересно.
2: Да.
1: Начнем с того, что до середины 19 века не было ценников. Андрей, представь себе, до середины 19 века не было ценников. Цены называли лично, и иногда разным покупателям за одну и ту же вещь приходилось платить по-разному. Революционным решением стали фиксированные цены на бирках. Это ускорило обслуживание, снизило конфликт. Но, мне кажется, выручка тоже несколько подупала, почему-то мне кажется. Но продавец, который придумал ценники, сначала, наверное, он пожалел, но потом-то что он придумал? Он придумал скидочки, и возможность объегорить покупателей снова появилась. Так,
2: да,
1: что все это, баланс,
2: да,
1: вот этот,
2: да,
1: он...
2: Сначала цену поднять на в два раза, а потом сегодня скидка 90%! Вот такие вот вещи, и мы же верим. Мы же верим.
1: Да, или просто вообще ничего не делать с ценой, просто написать «Скидки!»
2: Да.
1: 70%, а цену не меняем.
2: Что-то тоже из Максима Горького сейчас.
1: Все оттуда.
2: Горькое, да.
1: Да, все оттуда. В некоторых сельских районах Норвегии, давайте туда перенесемся, до сих пор, представьте, встречаются фермерские магазины с самообслуживанием. Причем, что там происходит? Покупатель не только сам выбирает товар,
2: но и доит его.
1: А потом жарит.
2: И несущиеся вот эти, что снеслось, сам забирает куриц, яйца. Нет, нет, не такая версия. Ну, расскажи.
1: Зря у нас нет трансляции, как Андрей показал, как нужно вот эти вот несущиеся вещи.
2: Хорошо, что у нас нет трансляции.
1: Доить. Очень правдоподобно, Андрей. Как будто ты доил сам?
2: Видел, как это делают.
1: Слушай, ну ты как будто доил вообще, показал.
2: Подглядывал.
1: Да, в общем, покупатель не только сам выбирает товар, но и считает стоимость на калькуляторе, после чего оставляет деньги и забирает сдачу. Вот все хорошо. Вот лично я бы что сделал? Я бы просто запретил... пользоваться калькулятором. Во-первых, это не эстетично, да? Вот на фоне вот этих вот норвежских просторов. А во-вторых, может, ну, как бы, ну, свои люди, правильно? Какие калькуляторы? Ну, на чем речь? И учитывая, что у ребят там местных, ну, несколько классов образования, да, в сельской школе, выручка, мне кажется, увеличилась бы втрое после этого.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И, наконец, исследования показали. Неторопливая, повторяющаяся музыка в торговом зале. Вот такая вот. Вот такая примерно. Mm-hmm. Заставляет людей двигаться медленнее. Дольше задерживаться у полок и, как следствие, чаще совершать покупки. Так что есть решение, друзья, не расстраивайтесь. Лучше всего слушать в торговых центрах утреннее шоу «В крутую по-русски». Включайте, и мы легко избавим вас от соблазна.
2: И от очередей на кассах.
1: Да, а если вы нам что-нибудь еще и купите, это вообще будет шикарно.
2: Да, молодец, что ты.
0: Мишкины фишки на русском радио.

0: здесь прям надо было тогда прочитать это сообщение, когда себе прожектор хотел купить, Роберт.
1: Да, кстати.
0: Найду тебя во тьме.
1: И дымовую машину еще хочу.
0: Найду тебя во тьме. Что вы до сих пор не решились купить?
1: И саксофон, конечно же. Послушайте!
0: Но группа «Моя Мишель», судя по этой песне, купила себе саксофон. Поэтому ты уже, да, а вот все остальное не знаю.
1: Больше ничего не купит.
0: Да. Привет, ребята. Хочу себе, Марин пишет, платформу для похудения, но останавливает факт того, что будет стоять без дела. Ну, это естественно, что она будет стоять без дела, потому что попробуй сказать любимой женщине
1: Маринечке,
0: своей,
1: да?
0: Или любой другой, что
1: ну,
0: у нее...
1: Или своей супруге, допустим.
0: С фигурой что-то не так.
1: Или что, да? Ну, чуть просто набрала, да?
0: Намекнуть, да, чуть-чуть, да. Что-то ты поправил. Да, попробуй.
1: Тонко намекнуть.
0: Не дай бог сказать, что ты толстый. Да? Вот
1: это
0: вообще тем более.
1: Это приговор.
0: Но если ты скажешь такое, да, да. Вот в том числе и Марине, да, или да. кому-то еще, то платформа для похудения, я думаю, сразу же найдет свое применение подходящее.
1: Ей можно ударить.
0: По башке.
1: Да.
0: За
1: и,
0: такое.
1: Или ты сам станешь платформой.
2: Крутое по-русски. Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. Реклама на русском.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Русское радио приглашает.
4: Юрий Стоянов.
7: Дед, это я.
4: Федор Добронравов.
8: И я, дед Владика, тоже.
4: Впервые вместе на большом экране.
9: Таких дедушек не бывает.
4: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
6: 6+.
10: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
12: В темном коридоре вещи, планета где-то в пропасти.

0: Боты по-русски. Крутую.
1: Что вы до сих пор не решились купить? У нас такой был к вам вопрос, и вы действительно писали очень много сегодня сообщений. Спасибо
2: много
1: вам
2: интересного,
1: большое.
2: Да, это было очень круто.
1: Вот оригинальное сообщение от Анастасии. Не решаюсь заказать генетический тест, чтобы вдруг, знаешь, твои подозрения не подтвердились, что ты происходишь от египетского фараона, ну, например, да, или, например, от Анны Асти с Димой Биланом, как вариант, кто его знает.
2: Ну, мало ли.
1: Ну, хотя у Анны...
2: После такой песни, мне кажется, кто-то должен появиться. Под эту песню хотя бы.
1: Естественно, тут такие чувства, тут такие
2: эмоции.
1: Такие эмоции есть, да-да-да. Поэтому, я думаю, нам всем...
2: Посмотрите на мурашки на мои, вы видите, нет?
1: Я думаю, нам всем после этой песни нужно заказать генетический тест.
2: Абсолютно, на всякий случай.
1: Мало ли. Татьяна написала, да, здесь, значит, что она ходит с телефоном за 10 тысяч, хотя руководители, это тоже вот проблема у людей, знаешь, такая вот. И вот такое, значит, сообщение, без подписи назовем это так, да, mm-hmm. хочет себе девушка музыкальную колонку, mm-hmm. чтобы могла слушать вас постоянно. То есть, соответственно, нам, Миша, надо с тобой постоянно работать.
2: 24 на 7.
1: Не,
2: конечно, мы польщены.
1: Поэтому
2: спасибо
1: хорошо,
2: огромное.
1: Что у этой девушки пока нет музыкальной колонки.
2: Очень,
1: как только
2: очень
1: она
2: хорошо.
1: Купит, Миша,
2: нам придется новый график работы.
1: Приходим мы в новый сезон, и руководитель нам говорит: ребята, вот смотрите, с понедельника по понедельник.
2: Дело в том, что Наталья купила.
1: Пора работать. Надо оправдывать вложение.
2: Ну, а пока Наталья не купила, завтра с 9 до 11. Два часа, но за эти два часа будет мы вас помним.
1: Это почти как в целые сутки нас слушают.
2: Это почти как генетический тест будет.
1: Ну, можно и так сравнить, не знаю, что...
2: После этого тоже нужно сделать, мне кажется.
1: И до него.
0: Макеев, Набоков, Крутую. По-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Реклама на русском.
3: Платье, юбка, туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» — это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» — выгода для первых.
10: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
11: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
13: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
15: Что слушает страна?

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России предложили создать государственный алиментный фонд. Предполагается, что из него будут выплачивать деньги детям, если от этой обязанности уклоняется родитель, а уже потом средства будут требовать с должника. С такой идеей ранее выступали многие общественные организации. Теперь инициатива оформлена документально. Законопроект направили на отзыв в правительство. С мая прошлого года в стране заработал реестр неплательщиков алиментов. В нем больше 300 тысяч человек. Самозанятые смогут получить первые выплаты по больничным в августе. Это касается тех, кто участвует в эксперименте по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, сообщили в социальном фонде. Программа добровольного страхования самозанятых стартовала в январе. Для участия необходимо подать заявление и делать страховые взносы. Размер выплаты определяется выбранной страховой суммой – 35 тысяч или 50 тысяч рублей, а также продолжительностью страхового стажа. Россиянам напомнили о новом сроке оплаты жилищно-коммунальных услуг. Сделать это нужно до 15 июля, сообщили в Комитете Госдумы по ЖКХ. С 1 марта крайний срок оплаты ЖКУ в России официально перенесли с 10 на 15 число каждого месяца. Как ожидается, это уменьшит число должников, поскольку многие получают зарплату после 10 числа. На чемпионате мира по футболу определились все пары 1/8 финала. Во втором раунде плей-офф будет всего лишь одна встреча двух европейских сборных. Португальцы сыграют против испанцев. Кроме этого, сборная Бразилии проэкзаменует норвежцев, а сборная Аргентины проверит на прочность команду Египта. Интересным обещает быть противостояние национальных сборных Мексики и Англии. Розыгрыш 1/8 финала чемпионата мира начнется уже сегодня вечером по московскому времени. В городе Хьюстоне сойдутся сборные Канады и Марокко. На этом пока вся информация о развитии событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Какое-то ленивое утро получилось, потому что можно. Ну вот потому что никто не запрещает. Да и будильник тоже сегодня, мне кажется, проспал у многих, просто потому что суббота автоматически выключает все наши чувства на какое-то время и переходит в режим восстановления или самосохранения. Поэтому спать до обеда сегодня норм, да можно даже подольше. Самое главное, чтобы сегодняшний день для вас прошел максимально комфортно. Ну а тем, кто не проспал, утреннее шоу выходного дня «Вкрутую по-русски». Вы большие молодцы, порцию своего настроения точно получили. Дальше я беру все в свои руки. У микрофона Макс Орлов. Всем здравствуйте.

0: Реклама на русском.
1: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
2: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
3: Есть два способа спорить с женщиной. Но ни один не помогает.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: слушает страна.
1: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

Не знаю, как насчет во сне. Я лично недавно был в нашей северной столице, в Санкт-Петербурге, для того, чтобы посмотреть «Белые ночи». Я так насмотрелся, что достался мне отель без темных штор. Смотрел на эту «Белую ночь» и днем, и той самой ночью. В общем, Санкт-Петербург, ты, как всегда, прекрасен. Со своими мостами, со своими людьми, улыбками, природой, ну и так далее. Всем летним городам вещание Русского радио, конечно же. Большущий привет. Отличной вам субботы, отличного лета. Ну и здорово, что мы вместе здесь встречаемся на волнах Русского радио. Поэтому вся эта музыка исключительно для вас.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
14: Не откладывайте на завтра. Кладите на все уже сегодня. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Но это вот когда не нужно угадывать настроение по температуре чая или скорости закрывания дверей, когда можно молчать без неловкости, спорить, радоваться успехам другого так, будто это твои собственные. Ну, в общем, гармония, гармония, никак по-другому это не назовешь, когда хорошо настроенный дуэт, в котором никто не пытается перекричать другого. Если в ваших отношениях именно так, ну, значит, и берегите чувства, берегите любовь. И, конечно, слушайте русское радио. Макс Орлов у микрофона. Это я. Отличного, прекрасного дня во всех смыслах этого слова. Даже если дождик за окном, знайте, что ваше солнце светит здесь, на русском радио.

0: голосом свои шутки. Не кислые шутки на Русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: Накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
15: Все едут на море. Но я же не все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Любовь вообще, наверное, плохо знает математику. Она умеет превращать одну каплю в целый океан. И все совершенно меняется, становится по-другому, иначе, с ног на голову. Поэтому да, если вдруг где-то почувствовали внутри себя что-то, какие-то изменения, ну, кто знает, к чему это приведет. Так или иначе, плывите по течению, наслаждайтесь, и пускай вам будет хорошо. Елена Север, далее на Русском радио. Микрофон Макс Орлов. Ну, конечно, каждому из вас желаю больших-больших вселенских чудес.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Лето, солнце, напекло, неважно. Русское радио, все будет хорошо.
1: Привет, это Жасмин, и вы слушаете мою новую песню.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В МЧС предупредили о ливне, грозе и граде в Москве и Подмосковье в ближайшие часы. Предупреждение действует сегодня до 9 вечера. Возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Водителям рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Московский городской суд запретил отказывать в социальных выплатах детям без постоянной регистрации. В постановлении указано, что регистрация не совпадает с понятием места жительства и не может служить условием реализации прав. Судьи рассмотрели спорный случай, когда женщине-опекуну, приехавшей в Москву с маленьким ребенком, отказали в выплатах. При этом у женщины были регистрация по месту пребывания, договор найма жилья, справка с работы и документ о зачислении ребенка в школу. В Москве из-за ночного велофестиваля перекроют несколько улиц. Сегодня с 17 часов нельзя будет проехать по Крылатской улице, а с 20.30 будут последовательно закрывать в том числе Звенигородское шоссе в сторону центра, улицу 905 года, Краснопресненскую, Смоленскую и Бережковскую набережные, а также Бородинский мост. Первый ночной велофестиваль в Москве начнется сегодня в 8 вечера на Крылатской улице. Станция метро «Парк культуры» с 6 июля с понедельника в час пик будет работать только на выход. Речь идет о кольцевой линии. Вход на станцию будет закрыт с 7 до 11 и с 16 до 20 часов по будням. Это связано с ремонтом эскалаторов. При этом пересесть с кольцевой на Сокольническую линию будет возможно. Работы ориентировочно продлятся до сентября. Пассажирам рекомендовали пользоваться наземным транспортом. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Макс Орлов.
0: Новости на русском.

0: На русском радио.
1: Ах, полагаю, что среди вас есть те люди, которые сегодня не выспались. По понятным причинам, возможно, ночь сегодня была по-спортивному хороша и прекрасна. Да, футбол смотрели, но тем не менее, выходной день подразумевает отдых во всех смыслах этого слова. Кто-то активничает, кто-то, наоборот, лентяйничает, но самое главное, что мы проводим его с пользой для себя, себя любимого. Это самое главное. Русское радио здесь, у микрофона Макс Орлов. Это я. Ловите, Билан будет, Бахти Тюркен будет, мод обязательно, звонки, елка. Ну, в общем, все, что вы мысленно про себя, возможно, пожелали, Русское радио попытается угадать ваши желания и обязательно воплотить в жизнь. Поехали. Очень актуальная песня, хотя бы раз в году.

0: Реклама на русском.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Нектарины узбекские. 1 килограмм за 149 рублей 99 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
8: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
9: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
12: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Не знаю эти формулы, знакомые каждому с детства. Не родись красивой, родись счастливой. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Мне кажется, все перемешалось в кучу. У каждого свои приоритеты, конечно, но счастье — это тот абсолютный максимум, к которому стремится, наверное, каждый человек. Поэтому как вы достигаете это самое счастье — через внешнюю красоту, либо через красоту души своей, тут уж, наверное, не так важно. Главное, чтобы самому себе честно могли ответить: «Да, я максимально счастлив». Группа «Фабрика» на русском радио. С большим приветом каждому из вас. И знайте, что ваше настроение для нас ценно. Пронесем все это самое настроение через весь прекрасный летний субботний день. У микрофона Макс Орлов. Звонкий. Далее на русском.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Завтра на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Завтра в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
16: Русское радио приглашает.
17: Мороженое, чипсы.
18: Таких дедушек не бывает.
19: Отец твоего отца.
16: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
18: Нам надо их помирить.
16: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
20: 6+. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
21: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.
22: Зачем ты?

Не знаю, что там у вас на ладони, но если в ваших руках находится мобильный телефон, тогда можно сейчас дозвониться до Русского радио, попасть в прямой эфир, поболтаем с вами весело в прямом эфире. Ну и заодно у вас будет возможность передать привет кому-нибудь в сегодняшний субботний летний прекрасный денечек. На очереди рубрика «Слово от Орлова», так что, друзья мои, звоните прямо сейчас, помимо того, что у вас может быть какой-то свой повод, о котором хочется рассказать на весь мир, прокричать или проговорить, но, во-вторых, слово от Орлова. Это мы с вами поговорим про русский язык немножечко. В общем, полезная рубрика для каждого слушателя. Прямо сейчас мод, а я жду звонка.

0: На русском радио. Слово от Орлова.
1: Так точно, на связи Краснодарский край. Марина дозвонилась к нам. Здравствуйте вам, Мариночка.
2: Здравствуйте.
1: Настроение прекрасное, надеюсь, лето продолжается. Слово от Орлова прямо сейчас. Я для вас приготовил такое слово, которое, мне кажется, мы используем достаточно часто. Вы вообще как с русским языком? Стараетесь как-то исправлять какие-то вещи?
2: Ну, если честно, троечок был у меня
1: в школе. Я вам скажу от себя, что очень много встречает слов, которые вот не знал, не слышал. Я вот стараюсь это запоминать. Ну, в общем, работа такая у меня. Скажите, пожалуйста, Марина, как вы говорите, мастерски или мастерски? Все-таки, куда поставить ударение правильно?
2: Ну, вообще, я говорю мастерски на последнее «и».
1: Так, это вы просто запомнили, или у вас какое-то проверочное слово, может быть, есть?
2: Да нет, просто как бы само звучание слова, произношение.
1: А
2: мастерски как-то оно не звучит. Во всяком случае, мне лично как бы режет ухо.
1: Но есть же слово «мастер», нет? Мастер вроде как мастерски, нет? Забил мастерски, нет? Не так? Неправильно?
2: Ну, я не знаю, если честно, но я вот употребляю и говорю мастерски.
1: На самом деле здесь коварство в другом. Проверочное слово здесь не мастер, а другое существительное. Мастерская. И получается, что холостяк свои носки постирает мастерски. Абсолютно правильно, видите?

0: моей троюродной сестре и Катюхе, с Катьковой Горюновой. Когда бабушка была живая, они часто приезжали к нам из Рязани, помогали нам копать картошку, но вот бабушки уже давно нет, мы
1: можно
0: выросли.
1: Видеться чаще. Нужно видеться чаще, вот. Абсолютно верно.
0: Ну да, не получается. Общение у нас только через соцсети, с праздниками.
1: Так, привет, недавно улетел. Заметила, привет, улетел.
0: Подписана на вас.
1: Привет, улетел. Вот. Кому-то еще, Мариночка?
0: Так, ну, своей подружке, однокласснице, с которой мы сейчас работаем в тепличке, подвязываем помидор. Через месяц поедут наши помидорки к вам в Москву, в Питер.
1: Помидорки ждем, Мариночка. Спасибо огромное. Отличного выходного дня, прекрасного лета. И спасибо за эту улыбку вам.
2: Слово от Орлова на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2.
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат» 6+.
7: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении «Т-банка». Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
14: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
15: Спрятал от себя шоколадку. Ты все равно нашел? Меня не обманешь. Рекламная служба русского радио 579-7799.

Та самая песня, которую вроде бы, как будто бы подзабыли, с одной стороны. С другой стороны, эти слова где-то на подкорке находятся. Внутри, в душе и сердце, и ты все равно поешь, подпеваешь и думаешь, откуда знаю эти слова? А вот оттуда. Русское радио здесь с вами. Только что Алиса и Александр Панайотов. Ну а сейчас человек, который, в общем-то, не нуждается в представлении, поэтому всем фанатам большой привет. Ну а не фанатам, просто слушайте, закрывайте глаза и мечтайте.

0: Реклама на русском.
1: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
2: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
3: Заказчик АУСа «Закушили» проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
4: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: Из недвижимости у меня только бровки домиком.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале оперативной информации: в Петербурге беспилотники атаковали нефтяной терминал. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, техногенные последствия ликвидированы, никто не пострадал. Один из сбитых дронов упал в Петергофе, там также обошлось без жертв и разрушений. Всего за последние часы средства ПВО сбили над Петербургом более 70 беспилотников. Из-за этой атаки в городе частично отключали мобильный интернет. К другим новостям. Верховный суд утвердил правила оспаривания сделок с жильем. Как отмечается в постановлении, сделка по продаже квартиры, совершенная жертвой мошенников, может быть признана судом недействительной при условии, что покупатель знал или должен был знать об обмане. В свою очередь, заключение сделки под влиянием обмана третьих лиц, прежде всего мошенников, не считается безусловным основанием для ее отмены. Ассоциация розничной торговли «Аккорд» заявила о существенном снижении цены на сливочное масло. По данным организации, которая объединяет крупнейшие торговые сети, за год сливочное масло подешевело на четверть, а стоимость молока снизилась на 5% до 65 рублей за литр. Причиной названы рост производства молока. Кроме этого, молоко и масло входят в социально значимый список, поэтому магазины держат на них минимальную наценку. Ну и последнее. На Земле началась сильная магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук. Бурю прогнозировали еще пару дней назад. Ожидалось, что она начнется 3 июля и продлится более суток. Однако шторм пришелся с задержкой примерно на сутки. Ранее в Институте космических исследований предупредили, что мощная вспышка на Солнце может оказать негативное влияние на метеочувствительных людей. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайше менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Ох, в Москве поливает, как из ведра, тот самый случай. С одной стороны, грустно в выходной-то день получить себе такую погоду, с другой, мне кажется, это официальный повод никуда не спешить. Да, можно валяться в кровати, смотреть в окно, пересматривать старые фильмы, или, наконец, заняться тем, до чего все время руки не доходили. Чулан, жди меня! Да, а еще летний дождь, мне кажется, приглушает немножечко мир вокруг тебя. Иногда вот именно такие спокойные дни запоминаются ничем не хуже шумных поездок, больших приключений. Потому что, ну, отдых, выходной день — это не всегда движение. Иногда отдых выглядит как дождик за окном, полное отсутствие планов. Так что, если что, главное, что вы на волне русского радио, значит, все уже почти что получилось. Далее дело за малым.

0: Реклама на русском.
1: Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Фарш классический Останкино 400 грамм за 149 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Да, про такси, конечно, спето множество песен, а еще говорят, не знаю, поговаривают народные приметы, что если в такси играет, например, русское радио, то вы смело можете просить скидку, и вам таксист ее обязательно предоставит, особенно если услышит привет в свою сторону через радиоприемник. Ну что ж, пускай будет тот самый случай, когда вы, господа таксисты, услышав себя, или про свою профессию, улыбнетесь и скажете: а, сегодня поездка, нет, не в два счетчика, нет, за мой счет. Ладно, друзья мои, русское радио здесь, у микрофона Макс Орлов, музыка в дорогу, прекрасных вам попутчиков, в том числе и особенного настроения.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
13: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
14: О, пани, о, пани.
13: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Завтра на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Завтра в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
15: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить. Рекламная служба

Чуть больше отправилась в прогулочку, да? Для физической нагрузки, я правильно понимаю? Ну что ж, отдыхайте от отношений в таком случае. Значит, вам и всем тем, кто любит спорт, слушайте внимательно. Дарим 3 поездки на двоих в Нижний Новгород. Да-да. В компании наших русских перцев. Знаю, что многие из вас хотят отправиться на крутые спортивные выходные, поэтому дерзайте. Все, что нужно сделать, это снять спортивные достижения на видео до 24-го включительно. Июля. Ну, стало быть, 20 дней осталось. Загрузить на сайт rusradio.ru, разместить на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассниках тоже можно. Самое главное, поставить и там, и там, и там. Везде хэштег «Русское радио на спорте». В одно слово. Ну и знаете, что с 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала. Все подробности изучайте, читайте на нашем сайте rusradio.ru. Ну и помните, конечно, спорт всему голова.

не знаю, как вы, а я пою, потому что эти звуки, мелодии знакомых песен, как и всегда, уносят куда-то туда. Ведь у каждого из нас есть свои особенные воспоминания, и у многих они, кстати, звучат под песни группы «Руки вверх». И да, русское радио сделает вашу историю еще круче, еще ярче, как и лето 2026, потому что со следующей недели в столе заказов мы будем дарить пригласительный на стадионный концерт группы «Руки вверх», который состоится в Москве в честь 30-летия группы. Ну и самое главное, победителей ждет личная встреча с Сергеем Жуковым. Не пропустите! Эксклюзивные подарки в эфире Русского радио. Ну а сейчас, если есть кто, кому посмотреть в глаза или взять за руку, давайте вспомним, как это было.

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
14: В прятки интереснее втроем.
15: А для футбола нужно хотя бы четверо.
16: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
20: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
21: Я в панике. Доллары забыла купить.
22: Зачем доллары?
21: А как за границей платить?
22: Плати по миру.
21: Как?
22: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
21: Ага.
22: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
21: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
22: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
23: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.
24: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

Да, когда все хорошо, народ улыбается, шутит, конечно же. Кстати, есть возможность сделать так, чтобы над вашей шуткой улыбалась вся страна. Придумывайте шутки, присылайте на сайт rosradio.ru. Знаете, что лучшее озвучит в эфире Антон Юрьев. Авторы получают в подарок эксклюзивную футболку с текстом шутки и много чего еще. Все лавры победителя, конечно. Подробности на нашем сайте rosradio.ru. Ну и вообще здесь всегда рады вам, дорогие слушатели. У нас в следующем часе стартует стол заказов. Час привет и поздравлений. Поэтому, если есть какой-то повод, спешите рассказать и поделиться. Меня зовут Макс Орлов. Давайте, что ли, споем вместе.

0: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
6: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Сколько человек работает в нашей компании? Да примерно половина!
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство снизит долговую нагрузку регионов. Им спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму свыше 16 миллиардов рублей. Списание затронет в том числе Дагестан, Калмыкию, Мордовию, Хабаровский край, а также Еврейскую автономную область и Чукотку. Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что высвободившиеся ресурсы региональных бюджетов могут быть направлены на улучшение качества жизни граждан. Россия изменит подход к установке скоростных лимитов на дорогах. Система станет более гибкой, скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка трассы с учетом степени его загруженности и состояния дорожного полотна. Ранее в Министерстве транспорта сообщали о намерении избавиться от так называемого рваного скоростного режима, когда на небольшом участке дороги последовательно установлены знаки с разными ограничениями скорости. Визовый центр Франции с 15 июля перестанет принимать документы на шенгенскую визу через третьих лиц. Подать анкету сможет только сам заявитель или его близкие родственники. Для подтверждения родства необходимо будет предъявить оригиналы соответствующих документов. Ранее Франция ограничила использование российских загранпаспортов старого образца. С весны прошлого года власти перестали признавать небиометрические документы, выданные на 5 лет. В завершение о спорте. На чемпионате мира по футболу закончился первый раунд плей-офф. Не обошлось без сюрпризов. Из розыгрыша выбыли топовые сборные Германии и Нидерландов. Немецкие футболисты по пенальти проиграли Парагваю. Сборная Нидерландов также в серии 11-метровых ударов уступила Марокко. Закончила выступление и сборная Хорватии, проигравшая португальцам. Второй раунд плей-офф стартует уже сегодня. В первом матче 1/8 финала в Хьюстоне сойдутся сборные Канады и Марокко. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Стол заказов русское радио. Час, когда ваши приветы и поздравления достигают нужного адресата и ушей. И тот с ушами, с красными, по-любому улыбается. Ну, потому что всегда приятно. Даже если это просто привет Саша, привет Даша, привет Маша, ну и так далее. У микрофона Макс Орлов. Так и можете, кстати, обращаться. Мне тоже приятно. Мне тоже иногда прилетают фотографии ваших прекрасных летних блюд, шашлычков и так далее. Да, ну, в общем, посмотрел и как будто бы даже вместе с вами где-то в компании сыт. А номер для сообщений в мессенджере не изменен. 8-916-003-105-7. Сообщество русского радио ВКонтакте. Одноклассники к вашим услугам. Самое главное, сообщение не забывайте подписывать.

0: Инструкция по применению понятна. Как использовать грусть и как с ней бороться, самое главное. За это спасибо, Аня Семенович. Ваши приветы, дорогое русское радио. Пожалуйста, Димуле большой привет, пишет Наталья. Ты лучший, шикарных тебе выходных. Класс. Доброе прекрасное утро, пишет вам Ольга из Берлина. Всем слушателям радиостанции отличных выходных. Здорово, что можно слушать. Можно и нужно. У нас, кстати, есть приложение бесплатное абсолютно русского радио. И можете всегда в любой летний отпуск брать с собой. Дорогой русский, поздравить хочу папу Станислава Акисова с прошедшим днем рождения. Ему 47 исполнилось. Папочка, люблю. Маме Ларисе очередный большой привет. Город Оренбург. Дочь Ангелина подписала сообщение. И еще мужу Евгению большой привет. Люблю, ценю. Сделаю сейчас ему крошечку. Я же говорил, что будете присылать рецепты мне. Он ее обожает. Ел и ел, как выражается, с уважением. Анна Юдина из поселок Шелоховский, Ростовская область. Ну вот как-то так. Ну что ж, самое время пожелать приятного аппетита тем, кто сейчас трапезничает. Ну а если уже поели, сыты, довольны, тогда слушайте любимые песни.
1: Реклама на русском.
2: Выгода и вкус?
3: Да, в магазинах да.
2: Макароны шебекинские, рожок, полубублик. 450 грамм за 59 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительна по 15 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Костюм, носки, бритва.
5: Еще есть место.
4: Тогда берем еще костюм.
5: Мы превышаем допустимый вес.
4: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
9: Запросчик аукция за Кошелев-проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
10: У меня все отлично. Так мне и надо.
1: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88. Я терял.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
3: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мед. Всем сладкоежкам посвящалось только что на русском радио. Так, Балакова, Николя, большой привет тебе от жены Светланы. Оставь-ка и мне тоже. Чего бы думали, тортика, пирожного нет. Семечек. Мы на отдыхе, лето — это маленькая жизнь. Ох, я сразу вспомнил, как это мы после школы, вот так вот семечки, кулечек вот этот вот газетный. Ох, кто помнит сейчас, молодежи, покажи, они не знают, как, что такое кулёч, для чего он нужен, как делается. А вот руки-то помнят, самое главное, не сорите там. Ладно, все, лучше убирать за собой. Мужу Александру Шарапову, брату Олегу Лямину большой привет. Надо им сказать, чтобы уже шли работать в саду. Ну не надо, ну зачем? Ну выходной день. Ну лежат, отдыхают себе спокойненько, футбол пересматривают. Ну дайте отдохнуть, на то это и отдых выходной. Так, Елену Юрьеву из Лыткарина поздравьте, пожалуйста, с днем рождения. Леночка, всех благ тебе. Знаю, что ты самая лучшая от семьи Дубаковых. Пришло мне это сообщение. Готово, жители поселка Ярославка, от всей души поздравляем с днем поселка. Ого! Вот так вот, с днем поселка. Все, кто вырос здесь, родился, те, кто взял судьбу, поселок с богатой историей. С праздником, коллектив молочного цеха поселка. Ничего себе! Я поздравляю вас, ярославцы, в таком случае, с этим прекрасным праздником. И еще у нас отпуск, пишет. Привет, Диме, едем на дачу от Ольги. Хороших выходных, поставьте веселую песню. Вот, и для ярославцев, и для всех тех, у кого хорошо.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ох, сердечко ваше полетело нам сейчас, всему коллективу русского радио, потому что нас благодарят за прекрасную музыку. Отлично. Ну, здорово, здорово, что подметили. Стараемся. Привет любимому Коле, пишет Жанна. Люблю, обожаю. Твоя. Красиво. Привет Александру Задорожному. Благодарю за то, что ты делаешь для меня, за то, что делаешь для своей сладенькой. Светлана подписала. Да, была уже у нас уже песня про мед. Там было много сладких. Сейчас вот еще одна. Прекрасно. Не злоупотребляйте со сладким. Мой совет. Дорогое русское, от Хомы, Жужику и Пупсику в город Нижний Новгород. Большой привет. Отличных выходных, пишет Таня. Хорошая компания у вас собралась. Дорогое русское, едем по трассе Саратов-Москва. Скорее бы добраться до дома. Река Хоппер с ночевкой. Отличное настроение. Александр Безлепкин и Сергей из Борисоглебска написали. Дорогое русское, поселку Оус 65 лет. Ничего себе, сегодня день поселков у нас. Уже второй из тех, что отметились и написали в стол заказов. Так вот, поселку Оус 65 с праздником жителей. Всем счастья, здоровья, процветания нашему любимому поселку. Оусцы или оустяне получается. Как там правильно? Напишите, мне просто интересно для общего развития, Вера. А так, конечно, всем, кто отмечает сегодня день деревни, поселка, города, все что угодно, юбилей, в конце концов, или образование пары вашей, конечно, мы вас поздравляем от всего нашего большого музыкального сердца.

Да, всего-то навсего. Чё тебе стоит пожить для себя, как поется в песне Зиверт? Чё тебе стоит устроить праздник для себя любимого, если этого достоин, конечно, а вы достойны. Время подарков на Русском радио. Тот самый случай. Дискотека 90-х ждет вас в следующую пятницу, 10 июля. Кстати, большой музыкальный подарок и праздник этого лета состоится в Москве, в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус». На летней сцене у воды. Поэтому два приглашения на концерт я подарю тому, кто прямо сейчас дозвонится в эфир первым. Набирайте 995-105-7, код Москвы 495.

0: подарков на русском радио.
1: Супердиджей. А ко мне это относится, интересно, или нет? Ладно, Макс Орлов, микрофона. Стол заказов продолжается. Здесь время подарков. И здесь дозвонился Евгений к нам. Женечка, здравствуйте.
2: Доброго дня.
1: Ну что, лето, не знаю, чем отметилось? Купались, например?
2: Уже? А еще нет.
1: Еще не купались? Июль месяц?
2: Ну, блин, Белое море еще холодное.
1: Так, вы же издалека у нас. Вы же у нас из Архангельска, я знаю. Собираетесь приехать в Москву как раз. Ну что ж, да. Так как, в общем, рядом с водой все будет находиться. На воде, я бы сказал, ресторан. И кто знает, может быть, у вас получится искупаться уже на следующих выходных. Впервые за лето. Круто, правда? Я вас поздравляю с тем, что вы дозвонились в эту пятницу, 10 июля в Москве, на летней сцене на воде в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» состоится дискотека 90-х. И вам в подарок от Русского радио два приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Проведите вечер незабываемо на прекрасной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Вот так-то. Я вас поздравляю. Я надеюсь, что у вас получится отдохнуть как следует и чтобы это лето раскрасить правильными нужными красками. Договорились?
2: Да.
1: Давайте ваш привет кому-то.
2: Всему Архангельску.
1: Мама, папа, брат, сестра, друг, теща.
2: Мама не слушает радио, не на даче.
1: Зря вы. Как раз-таки именно музыка русского радио помогает и прополкой заниматься, и помидорки, говорят, растут под музыку русского радио крупнее и ярче. Поэтому, если что, исправляйтесь.
0: Время подарков на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ваши приветы не заканчиваются. Конечно же, с каждой минутой все больше и больше. И вот этот эффект, когда заканчивается стол заказов, они увеличиваются кратно. Не знаю, чем связано. Возможно, смотрели, ждали, томили нас и решили написать. Ну, что успею сейчас. Выпускникам 9 Г класса школы 9 города Кирова. Едем отмечать выпускной. Ура! Отличного лета! Набирайте сил на 10-11. Семья Лаптевых. Алинка, мы тебя любим. И еще сообщение, дорогое русское радио. Мы сейчас в дороге с мужем и дочуликом. Хочу, чтобы они через вас услышали, как сильно я люблю своих щепсиков. Подписи нету, написано «Не надо паники» в одно слово. Ну что ж, у каждого появился, здравствуй.
2: Привет, привет, Макс.
1: А как в детстве тебя называли? Ну-ка вот...
2: Илюха.
1: Вот так вот?
2: Все просто,
1: тот,
2: да.
1: Тот самый
2: Муромец, тот самый богатырь, да, из сказки.
1: Вот ты мне напоминаешь. Огромный такой большой. Коня тебе только не хватает еще, и будет полный набор.
2: Загоняй коня, и в счастливое будущее.
1: Главное, все, оставляю вас в компании Ли Крылова. Он обещает еще вечерний стол заказов, поэтому все сообщения, которые здесь остались, их мы вот туда немножечко перенесем. Смотри, тут рецепты присылают, если что, картинки шашлычков.
2: Хорошо.
1: Все, меня зовут Макс Орлов. Чао, до завтра. Прекрасного лета вам.
2: Пока.

0: Реклама на русском. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Русское радио – это родные нулевые. Звездатые десятые.

Гудящие, настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российские банки начнут уведомлять родителей о платежах и переводах их детей. Такие поправки вступили в силу 1 июля. Данные о любых операциях, включая снятие наличных, переводы и оплату товаров, будут передаваться через автоматизированную банковскую систему. Информирование будет происходить не в реальном времени в пуш-уведомлениях, а в форме автоматического отчета, который родители смогут получить по запросу. Вступление в силу закона о криптовалютах отложили до сентября. Причина – большой объем поправок, поступивших законодателям, и затянувшееся в итоге согласование с ведомствами. Изначально вступление документа в силу было намечено на 1 июля, однако к этому времени проект закона еще не прошел второе чтение. Законопроект предполагает жесткое регулирование крипторынка. В числе прочего, все операции с цифровой валютой разрешено будет проводить только через лицензированных посредников. В 7 российских регионах ограничат продажу алкоголя 8 июля, в День семьи, любви и верности. Торговля спиртным в этот день будет запрещена в том числе во Владимирской и Вологодской областях, в Республике Коми, на Алтае, а также на Камчатке и Сахалине. 27 июня более чем в 40 регионах страны действовали ограничения на продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса рассказали, что занятия спортом помогают проходить собеседование. Фитнес улучшает контроль эмоций, повышает концентрацию внимания, стрессоустойчивость. Около половины респондентов отметили, что регулярные тренировки помогают им чувствовать себя увереннее на интервью. Ранее ученые выяснили, что тренировками выходного дня можно компенсировать недостаток физической активности в будни. Исследования показали, что так называемые атлеты выходного дня получают такие же преимущества, как и те, кто занимается на регулярной основе. На этом пока все новости. Прямо сейчас встречайте в эфире Илья Крылов.
0: Новости. На русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Не только активные занятия спортом делают нас сильнее, быстрее, выносливее, пластичнее, но еще, как из новостей Вячеслава Цыбы, и увереннее на собеседованиях. Вот чем не повод еще больше уделить времени спорту, поднакачаться хорошенько, как говорится, и идти менять работу. И пусть вам обязательно повезет, и то, что вы запланировали, сбудется точь-в-точь, как вы себе это представили в голове. Ну а мы, Русское радио, рядом, поможем отличными песнями. Их у нас очень-очень много. Давайте слушать и продолжать отдыхать в этот прекрасный выходной.

0: Реклама на русском.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Чай холодный, Липтон, 1,5 литра. В ассортименте за 179 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительна по 15 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Платье, юбка, туфли.
8: Остановись.
7: Посмотри, сколько еще места.
8: Да, но придется платить за перевес.
7: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
11: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

Историй жизненных, конечно, столько много у нас, что фильмы снимать по ним можно или книжки писать. И кто-то, кстати, так и делает, и сам в жизни что-то проживал, экранизирует потом, или у кого-то подсмотрел, подслушал. История жизненная, от которой дух захватывает, и потом эта история уже легендой и классикой становится. Кстати, из классики русского радио скоро будет Вика Дайнека и Катя Лель с песнями, которые вы узнаете тут же по первым нотам, но сейчас кое-что написанное относительно недавно, и пусть эта композиция Владимира Преснякова поднимет вас выше облаков.

0: Реклама на русском.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
14: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
15: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
16: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
17: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
18: Ну?
17: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
19: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
20: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
21: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
22: Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: лучше не скандаль, а посильнее нажимай на педаль своего велика, спорт-инвентарь доставай и ставь рекорды, снимай все это на видео и присылай нам на Русское радио, как ты, дорогой слушатель, спортом занимаешься и самым спортивным рекордсменом мы устроим незабываемый отдых. На кону три поездки на двоих в Нижний Новгород в компании русских перцев. Снимите ваши спортивные достижения на видео до 24 июля включительно. Загрузите его на сайт rusradio.ru или разместите на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское на спорте» в одно слово. С 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
8: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
9: Наслаждайтесь

0: Ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на Туту, точка ру 6+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца. Руй в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Есть просто карта. А есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Ваше счастье, что я не ваше счастье. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

уже скоро как 31 год мы, Русское радио, будем для вас первыми и неповторимыми. Мне, Илье Крылову, очень хочется в это верить. Надеюсь, так и есть. И мы ваш номер один. Но вы для нас, конечно же. И когда рабочие у вас дни, стараемся их раскрасить. И когда выходные или отпуск, то здесь вообще уже каждый такой лучший день делаем еще лучше. И Николай Басков прямо сейчас нам поможет. Не с пустыми руками пришел, все с собой принес. Ну, давайте угощаться. Николай Басков.

0: Реклама на русском. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
3: Запрошу хаоса за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
4: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: А вы тоже говорите микроволновке? Да иду я, иду.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Минпросвещении анонсировали президентский указ об особом статусе педагогов. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что законодательно будет закреплена общественная значимость учителей. Подчеркнул, что документ гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье. Предполагается, что педагогов приравняют госслужащим для получения социальных мер поддержки. Кроме этого, установят повышенную ответственность, вплоть до уголовной, за нападение на учителей и попытки психологического давления. В Казахстане ввели круглосуточное патрулирование, чтобы не допустить вывоз горюче-смазочных материалов. Усиленный контроль действует в приграничных зонах. Местная Минэнерго готова продлить запрет на экспорт бензина во все страны, в том числе Евразийского экономического союза. Ранее в Кремле заявили, что Россия ведет переговоры с иностранными государствами о поставках импортного топлива. Минпромторг рассказала о производстве препаратов от онкологии в России. В ведомстве сообщили РИА Новости, что отечественные фармпроизводители выводят на рынок как инновационные, так и воспроизведенные лекарства. Например, препарат для лечения нерезектабельной или метастатической меланомы взрослых включен в перечень жизненно необходимых. Еще в оборот запустили радиофармацевтическое лекарство на основе изотопа радия, вместо иностранного оригинала, который перестали поставлять. ФИФА лишила Лионеля Месси рекорда по количеству голевых передач на чемпионатах мира. Международная федерация футбола аннулировала результативный пас аргентинца в матче 1/16 финала против Кабо-Верде. Эта передача должна была стать для нападающего 9-й, тогда он обошел бы своего соотечественника Диего Марадону. При просмотре видеоповтора решили, что был автогол. В таких случаях результативная передача не засчитывается. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Ну а когда еще о чем-то таком думать, как не сейчас, в самый жаркий месяц в году, в июле, пусть будут и чьи-то нежные поцелуи, и объятия, и ночи бессонные, когда мы гуляем, на часы внимания не обращаем, ну хотя бы в субботу и воскресенье. Итак, давайте дальше и делать. Русское радио отдыхает вместе с вами, я, Крылов Илья, здесь, в студии. Песни ваши любимые включаю, и если кто-то заплакал, слезы вытираю.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: Реклама на русском.
1: Будет меньше трат?
2: Да. В магазинах – да.
1: Сыр сливочный, легкий, вкуснотеево. 30%, 180 грамм, за 169 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительна по 15 июля 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
3: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.
7: Как нет,

0: Реклама на русском.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Завтра на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Завтра в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: Мужчине достаточно знать, что в него верят. Женщине, что ее любит. И что она красивая. И что это платье ее не полнит. И что за баба мне написала. И рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, часто можно услышать в разговорах: ты прямо такой настоящий человек, и добрый, и ответственный, и всегда выручишь, плечо подставишь. И вообще, ты семи пядей во лбу, ты можешь, абсолютно все во всем разбираешься. Есть такие среди вас, друзья? Ну, конечно же, есть. Возможно, вы сами семи пядей во лбу. Может быть, даже и Алла Довлатова из этого числа людей будет. Кстати, она вам скоро кое-что в своей авторской программе интересное расскажет. Вот только Жасмин споет, перепишет «Любовь», и будем слушать Аллу Довлатову на русском радио.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Мои дорогие слушатели, приветствую вас. С вами Алла Довлатова. Наконец мы снова встретились в эфире любимой радиостанции. Сегодня, восхищаясь умом и дальновидностью своей подруги, я воскликнула: «Ну, Ксюш, ты прям 7 пядей во лбу». А она меня спрашивает: «Это как?» Я говорю: «Здрасте». 7 пядей во лбу — так называют человека очень умного. Ну, вы-то знаете. Почему же ум мерит такой мерой? И почему этих пядей именно 7? Давайте разбираться. 5 – древнерусская мера длины между большим и средним пальцем одной руки, расставленными на максимальное расстояние друг от друга. Ну, примерно 17 сантиметров. Умножить на 7 получаем, что лоб умного человека должен равняться 1 метру 20 сантиметрам. Ну, я таких лбов не видела. А вы? Но почему же 7 этих пядей? Да потому что у русского народа всегда цифра 7 была такая, знаете, магическая, волшебная. Ну вот давайте вспомним наши пословицы и поговорки. 7 раз отмерь, 1 отрежь. 7-мильными шагами, 7 по лавкам, 7 одного не ждут. И что мы делаем? Мы делаем вывод, что цифра 7 в русском языке является художественной гиперболизацией, то есть намеренным преувеличением для усиления выразительности. Кстати, все эти пословицы тоже являются крылатыми выражениями, и у каждой своя интересная история. Но их я вам расскажу уже в другой раз. Желаю вам хорошего настроения, здоровья, счастья и удачи. До скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это!
3: Все это!
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки.

0: над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Русское радио приглашает.
0: Юрий Стоянов.
6: Дед, это я.
0: Федор Добронравов.
7: И я, дед Владимир, тоже.
0: Впервые вместе на большом экране.
8: Таких дедушек не бывает.
0: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
9: 6+.
10: Загадочная вещь — компьютер. Посидел 5 минут, полтора часа прошло. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 499.

Представляете, вот прямо сейчас где-нибудь молодожены едут в машине, украшенной и куклой, и ленточками, и кольцами на крыше, слушают русское радио, и здесь появляется такая песня. «Жених и невеста» — это добрый знак для вас. Я Илья Крылов, надеюсь, ваша только что испеченная семья будет крепкой, у вас любовь, мир в доме и только поцелуи. С утра провожаете поцелуями друг друга на работу, вечером поцелуями встречаете, ну и сейчас «Горько» под этот суперхит. Ну а что нужно делать, когда горько, вы знаете.

0: Реклама на русском. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Трудно выносить мозг людям, когда его не заносили.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

Детское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

Русское радио. Отдыхаем с музыкой.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Кроме этого, документ предполагает поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту, разрешат смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для производства высокооктанового топлива. Еще закон позволяет получать демпферные выплаты при производстве бензина методом смешения и при его импорте в Россию. Герой России, начальник главного штаба юнармии Владислав Головин, призвал учредить День ветеранов боевых действий на федеральном уровне. Мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий, прошли 1 июля в регионах. Однако на федеральном уровне праздник не отмечается, несмотря на множество обращений с соответствующим предложением от ветеранских организаций. По словам Головина, ветераны и их родственники проживают во всех регионах России, а значит, создание такого федерального праздника будет актуальным. Минцифра станет главным регулятором искусственного интеллекта в России. Пока работу нейросетей власти законодательно не контролируют. Теперь же цифровое ведомство получит 20 новых полномочий. РБК пишет, что проект правительственного постановления уже готов. Согласно документу, Минцифра будет готовить профильные законы, утверждать меры поддержки разработчиков, регулировать доступ к госданным для обучения модели, а также определять образовательные стандарты. В Роспотребнадзоре рекомендовали не пить напитки со льдом в кафе за границей. В ведомстве заявили РИА Новости, что так можно избежать инфекций. Объяснили, что зачастую лед делают из сырой, некипяченой и небутилированной воды. А употребление некачественной воды может привести к заражению гепатитом, холерой и другими заболеваниями. Такая опасность особенно характерна для жарких стран. На этом пока все. Далее в эфире Илья Крылов.
0: Новости. Новости. На русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Напитки со льдом, напитки без кубиков льда. Ну, во-первых, конечно же, хочется всем нам охладиться летом и спастись от жары, но тут главное, чтобы горло потом не заболело и кашель не появился, так что аккуратней, пожалуйста, со всем таким холодным. Ну вот, просто воду пить комнатной температуры — идеальный вариант, и когда по улице ты идешь, и когда решил спортом позаниматься. Кстати, на русском радио за спорт мы подарки для вас приготовили. Хотите провести спортивные выходные в Нижнем Новгороде с русскими перцами? Хотите? Чувствую, что да. Ну тогда снимите ваше спортивное достижение на видео до 24 июля включительно. Загружайте его на сайт rusradio.ru или размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское на спорте». Подарим 3 поездки на двоих. Ну а все подробности еще раз вы можете почитать, посмотреть на нашем сайте rusradio.ru. Удачи! Занимайтесь спортом!

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на русском.
2: Позаботились и выбрали лучшее?
3: Да, в магазинах «Да».
2: Нектарины узбекские. 1 килограмм за 149 рублей 99 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: За каждым нервным тиком прячется удивительная история.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

такая ромашка получается, в руки берем ее и лепесток за лепестком отрываем, гадаем. Будет дождь в выходные или не будет дождя в выходные? Обычно выпадает лепесток, когда дождь все-таки будет. И где-то он идет, в Москве сегодня небо хмурится. Я вот даже утром проснулся от сильного дождя, барабанил по подоконнику так, что разбудил меня. Так что, кто мокнет, забегаем скорее кому-нибудь под зонтик и слушаем вместе русское радио. Немного жаль, конечно, что такая погода, но значит повезет в чем-то другом.

0: последний раз.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки

0: там свои шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Все как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

Хорошо, не будем скучать, а мы не скучаем. Музыка, любимая на русском, нам это делать не дает. И таким успокоительным, вдохновляющим, что все будет хорошо, только что была песня Дмитрия Маликова «Не скучай». Дальше самый красивый, по его собственному мнению, с нормальной такой самооценкой, молодец, в общем, Артур Пирожков. Новую песню представит группа «Бис», подпоем Жанни Фриски, ну а сейчас эпилог о Насте и Димы Билана. Ну и через полчаса стол заказов, субботний, вечерний, по московскому времени, готовимся.

0: Реклама на русском.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
3: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция Дисней 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки.

0: Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+. Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 49.

Как же нам нравилось искать и находить себе пару, признаваться в любви, строить семью, наполнять ее детьми, а потом исправлять все семейные праздники вместе. И, как правило, все это у нас с вами проходило под кассеты и компакт-диски с песнями группы «Руки вверх». Помните, как это было, друзья? Свои медляки под «Руки вверх» не забыли, а? Мечтаете спеть любимые песни «Руки вверх» на самом большом стадионе страны и лично пожать руку Сергею Жукову? Если да, то со следующей недели, внимание, в столе заказов мы будем дарить пригласительные на их стадионный концерт в Москве в честь 30-летия легендарной группы. И, внимание, личную встречу с Сергеем Жуковым. Не пропустите эксклюзивные подарки в эфире «Русского радио».

Не могу иначе, чтобы не поделиться с вами, друзья, своими воспоминаниями под руки вверх. Это была школа, первая любовь, первые встречи, отношения. Это, конечно, все незабываемое. Спасибо Сергею Жукову и всей группе «Руки вверх» за те мгновения школьного детства на дискотеках. Илья Крылов у микрофона, вы слушаете «Русское», и скоро у нас стол заказов. Все контакты на нашем сайте rusradio.ru. Заглядывайте.

0: Реклама на русском.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
3: Запрошу паузу за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
4: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Калининграде после вмешательства президента частично возобновили продажи бензина и дизельного топлива. Областные власти заявили, что отпускать горючее будут на 11 заправках. Решение о продажах на других АЗС будут принимать по мере поступления нефтепродуктов в регион. Между тем, в правительстве Новосибирской области сообщили, что там не работает значительная часть заправок, на остальных сохраняются очереди, в приоритете машины оперативных служб и общественный транспорт. Сегодня Владимир Путин подписал закон о поддержке топливного рынка России. Минпросвещение заявили о включении в школьную программу современных произведений о спецоперации. О сроках пока не сообщается. Такие книги ранее добавили в список обязательного и внеклассного чтения на лето. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что в школьной программе по информатике появились вопросы искусственного интеллекта, а на уроках труда изучают использование беспилотников. О дронах также говорят в рамках основ безопасности и защиты Родины. Минздрав предложил расширить полномочия Росздравнадзора по медицинским изделиям. Предполагается, что служба будет следить за ввозом такой продукции для регистрации. Также начнет выдавать разрешение на клинико-лабораторные испытания. Еще, как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления, Росздрав будет проверять, как в медорганизациях оказывают помощь, проводят обследования и диспансеризацию. В РЖД рассказали о способах найти забытые в поезде вещи и документы. Для поиска работает специальный интернет-сервис российских железных дорог. Надо в течение месяца после поездки направить электронную заявку. Необходимо указать персональные данные, номер билета, а также описать забытый предмет. А вот утерянные документы сразу передаются в органы внутренних дел, поэтому за ними надо обращаться в полицию. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Тук-тук-тук, кто пришел? Это я пришел, Крылов Илья. Программу приветов и поздравлений на русское радио принес стол заказов. Обращайтесь, номер 8-916-003-105-7, Макс, Одноклассники, Контакт, вам также помогут, и вот уже прилетели первые приветы и поздравления. Привет, любимое русское радио, самые лучшие ведущие. Хотим поздравить сестру Юлию Франк с днем рождения. Нижегородская область, город Заволжье, юбилей, круглая красивая дата, это всего лишь цифры. Будь здоровы, счастливы, все будет хорошо. Целуем, обнимаем, до встречи, Светлана, Евгения, Александра, Дмитрий, Анастасия, Черкасовы. Дальше. Из Калининграда Наталья пишет. С днем ангела поздравляю Алексея. Здоровья, благополучия, удачи, успехов, исполнения всех желаний и мечт. От Володи привет летит ребятам на СТО. Хорошо работается веселой компании в ожидании вкусного шашлычка под конец рабочего дня. Вот это правильно, вот это хорошо. Марта Михальская передает большой привет своей семье Феодосии. Желает всего самого наилучшего. Дальше привет от Анюты летит из Молдавии другу Андрюхе из Казахстана, из Алматы. Спасибо за дружбу. Ты самый-самый прекрасный.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Фарш классический Останкино 400 грамм за 149 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
8: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Жизнь замечательна! Замечайте!
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: заказов на русском радио.
1: Так, возвращаюсь я, Крылов Илья, к вашим посланиям. Всем, кто живет в Висимо-Уткинске, в Свердловской области, огромный привет. Желаю здоровья, счастья, хороших, вкусных выходных, как у нас написал Егор Грачев. Дальше Саша из Ульяновска пишет. Добрый вечер, Русское радио. Илья, хорошего эфира вам. Спасибо огромное, Саша. Передайте привет моей маме Яне. Поставьте для нее хорошую песню. Сделаем. Еще от одного Саши вижу привет. Семье, Евгению, Варваре, брату Диме. Дальше. Добрый вечер, Русское радио. Сестре Татьяне Фадеевой и ее семье огромный привет. Поздравьте племянницу Анастасию с успешным поступлением в Псковский колледж культуры. Творческих успехов тебе. Мы в тебя верим. У тебя все получится от Оксаны. Илья Крылов, спасибо за прекрасный, теплый и позитивный эфир. Всем слушателям Южный теплый морской привет из города Сочи от Аллочки. Море музыки, танцев, позитива. С любовью и уважением, Алла, Сочи, Алла, обнимаем вас.
0: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Завтра на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Завтра в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
9: Русское радио приглашает.
10: Мороженое, чипсы.
11: Таких дедушек не бывает.
12: Отец твоего отца.
9: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
11: Нам надо их помирить.
9: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
13: 6+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
15: Хочу научиться терпению. Немедленно! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

И чтобы никто никогда не печалился, мы для вас всевозможные затеи устраиваем на русском радио. И вот одна из них – это время подарков. Дискотека 90-х ждет всех вас в следующую пятницу, 10 июля. Большой музыкальный праздник этого лета состоится в Москве в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» на летней сцене на воде. Красотища, а музыка любимая 90-х. В общем, два пригласительных на этот концерт я, Илья Крылов, подарю тому, кто прямо сейчас дозвонится в эфир быстрее всех. Скорее набирайте 8-495-995-105-7.

0: Время подарков на русском радио.
1: На руках сейчас я буду качать Веру. Она дозвонилась быстрее всех. О, Вера веселая. Московская область, Воскресенский район. Ну идите сюда, Вера, будем вам подарки вручать во времени подарков на русском радио.
2: Я с вами.
1: Ага. Поздравляю, в пятницу 10 июля в Москве на летней сцене на воде в яхт-клубе-ресторане Шорхаус состоится дискотека 90-х. Вы, Вера, туда пойдете. В подарок от русского радио получаете два пригласительных в танцевальный партер. Будете зажигать на этом концерте. Проведите этот вечер незабываемо на прекрасной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Вера, вы мне за кадром рассказали, что вы на даче. У вас там какие-то дела дачные, огородные? Или вы на даче просто отдыхаете, как некоторые у нас тоже делают?
2: Нет, нет, мы на даче пашем. Мы сегодня, я, между прочим, вам тоже написала сообщение на стол заказов тоже. Ну, сейчас, да, наверное, его озвучу, потому что мы сегодня своей огромной просто бандой, командой почистили мне колодец. Это было просто так мощно вообще. Нас очень много здесь, и мы такие все большие молодцы. Вот тоже хочу передать привет своему мужу Артему, своей сестре Иринке, своим дочерям Варваре, Маргарите, Екатерине, ее молодому человеку Ивану, который очень-очень нам помог вообще. Огромное ему спасибо. И своему племяннику Александру. Он тоже уже очень большой и сильный.
1: Какие вы молодцы, ребята, девчонки. Вы пахали, ваши пальчики устали, взяли телефон, набрали номер русского радио и вот получили подарки. Собственно, что хочу сказать, Вера, компания-то огромная. Кого будете брать с собой? Потому что еще кого-то вы на дискотеку 90-х можете прихватить для танцев, шманцев, обниманцев.
2: Ага. Выбрали? Ну, понимаете, для 90-х, конечно, подойдет мой муж, любимый муж.
1: Ну, все.
2: Или сестра, не знаю, если он, как мы там как-то это, соберемся, в общем.
1: Ладно, на семейном совете решайте, потом фоточки нам обязательно пришлите, как вы там время хорошо провели. Ну, а время подарков на русском радио обязательно продолжится. Следите за эфиром.
0: Время подарков на русском радио.

0: Память нас не подводит. У нас стол заказов на русском радио продолжается. Барбашова, Светлана передает большой привет зажигалочкам своим. Мариночке, Любочке, Светочке, Наташечке и всем, кто в огороде трудится. Девчата, сил. Ну и русская присоединяется. Кирилл из Алтайского края передает большой привет. Сейчас на каникулах находится, в гости к бабушке любимой. Валентине Васильевне приехал. Родственникам передает привет. Сегодня по хозяйству отлично потрудились моим дядей и братом. Сделали ремонт. Теперь отдыхаем под русское радио. Отличного вечера. Папуля Владимир Онищенко, принимайте поздравления с днем рождения. В суете будней мы не стесняемся признаться в любви, высказать тебе хорошие слова. Прими сегодня самые искренние чувства. Дочь Елена и вся семья.
1: Все будет хорошо.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлении с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Хорошо космонавтам. Им после обеда никто не нудит.
11: Помой, тюбики, помой, тюбики, помой.
10: Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: его Максим, фамилия Привалов. Скоро появится на работе любимый, расскажет, как прошла его суббота перед эфиром, где был, что делал. Ну, а я буду прощаться. Всем спасибо. Вернусь ровно в ночь с воскресенья на понедельник по Москве. Пока. Отличного продолжения этого выходного. Ну и завтра, друзья, воскресенье, чтобы тоже все у вас было хорошо, прекрасно, весело, беззаботно. Отдыхайте под Русское радио. Слушайте нас всей душой и всем сердцем.
1: На Русском радио Илья Крылов.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Реклама на русском.
1: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
2: Запущен аукцион за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Костюм, носки, бритва.
5: Еще есть место.
4: Тогда берем еще костюм.
5: Мы превышаем допустимый вес.
4: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо.
7: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Воспользоваться таким правом можно будет один раз за время действия кредитного договора при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. Максимальный срок – 1,5 года. При этом проценты на остаток долга по ипотеке не будут начисляться лишь первые 6 месяцев. Остальные проценты можно будет выплатить после завершения ипотечных каникул равными частями с прежней периодичностью. Доход заемщика учитываться не будет. Жителей Адыгеи попросили воздержаться от поездок на личных автомобилях без крайней необходимости. Власти региона заявили, что это позволит сэкономить топливо. Причем местным чиновникам также поручили сократить использование служебного транспорта или ездить на дизеле, чтобы было больше бензина для граждан. Ранее сегодня президент подписал закон о налоговых стимулах для поставок топлива на внутренний рынок. В Госдуме рассказали о популярности рабочих специальностей среди школьников. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что после 9 класса в колледжи и техникумы поступают около 65% выпускников, а после 11 – каждый восьмой. При этом депутат признал проблемы, которые сохраняются в сфере среднего профессионального образования, призвал региональные власти совершенствовать материально-техническую базу. Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Среди прочего, Аргентина сыграет с Египтом, Испания с Португалией, а Мексика с Англией. Кроме этого, американцы встретятся с бельгийцами, бразильцы с норвежцами. Первый матч второго этапа плей-офф состоится уже сегодня между Канадой и Марокко. Ранее турнир покинули некоторые топовые команды. Это Германия, Нидерланды и Хорватия. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Дмитрий Колдун на русском радио. Между нами только love. Ну, это, конечно, смелые языковые эксперименты. Решил почему-то петь по-английски, а мог бы и на родном белорусском. Потому что по-английски любовь, ну, как-то коротко и как-то слишком сдержанно. Love, да? А вот по-белорусски кахание. Представляете, такая была бы красивая новинка. Ну, ладно, поздравляю всех с тем, что сегодня прекрасная суббота. Да, немножко дождливая, да, немножечко пасмурная, но прекрасная, потому что суббота прекрасна по определению. Да, лето в этом году очень контрастное, потому что всю неделю главной опасностью было не обгореть или там не угореть от духоты, а сегодня, наоборот, главное не промокнуть и, может быть, даже не простудиться, потому что говорят, что следующие дни будут весьма прохладные. У нас для вас не прохладный, а самый горячий летний микс, любимая на русском, выходные песен еще больше, и потанцевать, и погрустить тоже. Вот медлячок от Непары дальше, милая.

0: Реклама на русском.
1: Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Макароны шебекинские, рожок, полубублик. 450 грамм за 59 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительна по 15 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Ненавижу, когда приходишь в какое-нибудь общественное место, а там люди.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
1: Наполовину мой, я обернулась птицей.
0: Только лучше.
2: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
3: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

Девушка на выданье, Анна Семенович, суженый на русском радио только что. Все-таки русский язык не только велик, могуч и богат, но и очень важен, потому что если написать суженный с двумя «н», то получится это прилагательное «узкий», да, если суженный с одной, то это вот тот, кто судьбой вам предназначен в мужья или жены. Ну, у свадьбы, конечно, огромное количество разных верований, примет, например, что там такое интересное есть, когда жених забирает невесту из дома родителей, это важно, ему нельзя оборачиваться. Почему, спросите вы? Ну, чтобы не передумал, да, наверное, нет. Иначе брак, говорят, будет некрепкий. То есть уж взял за руку, веди, не оборачивайся, принял решение, топай с ним по жизни. Ну и, конечно, сегодня, для сегодняшних молодоженов, а в субботу милое дело погулять свадьбу, важна будет примета, которая касается погоды. Если на свадьбу идет дождь или того хуже снег, то это неплохо, это к богатству и счастью. Ну и фотки будут необычные свадебные, почему бы и нет. Горько, если вы сегодня как раз на свадьбе. Русское радио рядом.

0: Татьяна Куртукова на Русском радио. «Матушка». С этой песней связано огромное количество разных рекордов. Вот, например, месяц назад буквально, в начале июня, 6 числа, во время празднования 365-летия Иркутска, на площади у памятника Александра Третьему, где как раз выступала Татьяна Куртукова, гостья дня рождения города Иркутска, эту песню одновременно спели больше 4500 человек. Есть конкретное число 4548. Откуда знаю? Но это в Книге рекордов России теперь есть. То есть всех поголовно записали, кто там пел «Матушка-Земля». Занесли в протокол, и попал этот рекорд в Книгу рекордов России. Поздравляем рекордсменку Татьяну Куртукову. Ну а уж сколько человек одновременно поет эту песню рядом с приемниками, это и не сосчитать. Ну, это тоже такой своеобразный рекорд. Рекорд радио уже, наверное, рекорд. Но думаю, что будет принадлежать он нам, потому что у нас больше всего городов вещания. Это русское радио, радио большой страны. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем привет. Выходные продолжаются.
1: Мы друг

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.

0: интересно. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатые» с Довлатовой на Русском радио. На этой неделе номер третий. Номер второй. Через туман, тучи и пропасти. Номер первый.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
2: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на Русском радио. Реклама на русском.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Зашел в пиццерию, заказал пиццу с доставкой и бесплатно доехал с курьером домой. Рекламная служба Русского радио 579-77.

Есть такое выражение «хорошо там, где нас нет». Ну, оно, кстати, очень часто оказывается правдой, потому что куда ты приезжаешь, там, во-первых, и хорошо, а во-вторых, и вас нет. Ну, это, конечно, к вам лично не относится, а это такая интернет-шуточка. Валерия, ты где-то там только что на русском. Где бы вы ни находились, дома, на даче, в путешествии, в дороге, в ожидании чуда, бензина, еще чего-нибудь, пусть вам будет хорошо. Понимаю, что иногда даже какая-нибудь мелочь способна вывести нас из себя, но не теряем самообладание. Еще чего не теряем? Хорошее настроение. Потому что, знаете, такая штука закатится потом, не знаешь, где искать. Так что лучше пусть будет при вас. Ну и русское радио тоже пусть будет в ваших приемниках, потому что там, где мы, там точно все будет хорошо. Доказано, проверено. Факт.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
3: Заказчик АУСА «Закошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
4: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
1: Наполовину мой, я обернулась птицей.
0: Только лучше.
2: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
3: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

0: радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент заморозил порог выручки для уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей. Согласно подписанному закону, это значение сохранится до 2029 года. После снижение продолжится сначала до 15 миллионов, а потом до 10 миллионов рублей. Это касается предприятий малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Раньше НДС можно было не уплачивать при годовой выручке ниже 60 миллионов рублей. В этом году порог сократили втрое. Федерации сообщили о праве россиян на перерасчет за избыточное отопление. Но, как заявили ТАСС в Комитете по федеративному устройству, необходимо, чтобы гражданам возвращали средства в автоматическом режиме. Согласно правилам, температура в жилых помещениях должна быть не ниже 18 градусов. Допустимое превышение нормативной температуры может быть не больше 4 градусов. Московской службе онкопсихологов исполняется 3 года. Ее специалисты помогают пациентам и их родным справиться с болезнью, а врачам снизить психоэмоциональную нагрузку. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, за это время они провели более 36 тысяч консультаций. Психологическая поддержка является важной частью комплексной системы лечения онкобольных в столице. Так, недавно завершилось создание каркаса городской онкологической службы, сети из 5 передовых клиник и 9 центров амбулаторной помощи. В Москве осталось 5 разрешенных для купания зон. Столичное управление Роспотребнадзора запретило купаться в школьном озере в Зеленограде. Там вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Пляж остается открытым для отдыха и занятий спортом. Сейчас купаться в Москве можно на Белом озере, в Первом Путяевском пруду, в Серебряном Бару и Пионерском пруду в парке Горького. На этом пока все. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Нас утро встречает прохладой, к счастью, ей же нас провожает и вечер. Начало 9 в столице, в городе наконец-то чуть-чуть прохладнее. С удовольствием сегодня совершил прогулку. Если у вас есть такая возможность, сделайте то же самое, не пожалеете. Что касается общего настроя, он, разумеется, как всегда праздничный. 4 июля, суббота. Специально посмотрел, что сегодня отмечают. День отдыха от праздников. Понимаю, да. Иногда и от них нужно отдохнуть. Но в целом нет. С удовольствием разделим вашу радость. Вечерний стол заказов еще один будет. Поэтому, если вдруг кого-то с чем-то не успели поздравить, мы придем на выручку и помощь. А пока наслаждаемся музыкальным многообразием. Иванушки, снегири дальше на русском.

Это Ханна на русском радио, русская красавица. Не знаю, как называется этот музыкальный инструмент, который звучал там у нее в проигрыше. Ну, какая-то свиристель или что-то такое, но очень приятненькое. Что-то такое истинно народное. Ну, в общем, мне нравится тренд на добавление в современные песни каких-то таких этнических мотивов. С Татьяной Куртуковой все началось и продолжается. Желающих поучаствовать в этом хороводе все больше и больше. Так и должно быть. Ура, наконец-то. Дальше на русском еще больше любимой музыки. Давайте посмотрим, что сулит нам час. Анна Асти споется с Димой Биланом. Григорий Лепс выступит, группа А-Студио. И возмутители спокойствия, группа «Руки вверх». Почему возмутители спокойствия? А потому что скоро у них большие юбилейные концерты в Москве. Мы обещаем розыгрыш билетов, я подробнее расскажу, как все это будет проходить. И многие уже хотят, но мы на этом ведь не остановимся. Мы еще встречу с Сергеем Жуковым обещаем, личную аудиенцию. В общем, оставайтесь на русском, подробности скоро.

0: На русском радио А-студио. Она не виновата. Ну, сейчас не будем переводить стрелки. Кто, с чем, почему. Другие у нас разговоры, другие темы, другие поводы. Сейчас будем просвещаться под чутким руководством Аллы Довлатовой, потому что она у нас главная по крылатым выражениям. Сегодня там действительно что-то крылатое, вернее, кто-то крылатый, и синица, и журавль. Откуда и почему один в небе, другой в руках, и почему это так важно, сейчас Алла все расскажет.
1: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
2: Приветствую вас, мои дорогие слушатели. С вами Алла Довлатова. Хочу вам рассказать об одном красивом крылатом выражении. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Есть две версии происхождения этой фразы. А на Руси журавль был символом мечты. Его даже называли «птицей солнца». Журавли первыми улетали в теплые края и последними возвращались домой. Их путешествие было своеобразным сельскохозяйственным календарем. Синица же, наоборот, птичка местная, практически ручная. Говорили, что синицы настолько ленивые, что просто не хотят улетать зимовать, а остаются на родине. Еще существует версия, что в этом крылатом выражении заложена игра слов, корни которой ведут в позапрошлые век, в 40-е годы. Тогда в России появились 5-рублевые кредитные билеты синего цвета. А в народе их прозвали синицами. 5 рублей в те времена, ну, было не такой уж малой суммой, и ощущать эту денежку в руке было вполне приятно. Но противопоставление синицы журавлю встречается только в нашем языке. У англичан же, к примеру, говорят, лучше одна птица в руке, чем две в кустах. А я же прощаюсь с вами сегодня. Желаю, чтобы у вас в одной руке была синица, а в другой – журавль. В общем, пусть все ваши мечты сбываются. Буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. Ваша Алла Довлатова.
1: Русское радио.

0: песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню,

Певица Жасмин на русском радио. Новинка «Какое счастье». Ну, слушайте, счастье подчиняется каким-то своим космическим законам. Например, если счастье делить, то оно, вопреки логике, не становится меньше. Наоборот, если счастье с кем-то разделить, оно же будет больше, больше и больше. Поэтому разделите счастье, увидеть любимую группу, услышать легендарные песни на стадионе. Разделите это счастье с тысячами, с десятками тысяч единомышленников. Скоро, очень скоро, большой концерт в Москве группы «Руки вверх» по случаю 30-летия легендарного коллектива. Да, легендарного, потому что многие выросли на песнях «Руки вверх». Так вот, у нас для вас уникальное предложение. Мы, прямо начиная со следующей недели, в столе заказов, будем дарить пригласительные билеты на стадионное шоу «Руки вверх» в Москве. И к нему, к этому пригласительному, в случае, если вам уж очень повезет, достанется еще и уникальная возможность лично встретиться с Сергеем Жуковым. Вот такой вот эксклюзив. Все на следующей неделе в эфире Русского радио. Подробности на сайте rusradio.ru. Пусть вам повезет.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Завтра на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Завтра в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Пока я завтракал, стемнело. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

День лениво катится к вечеру. 20:48 в столице. Придадим этой пасмурной субботе ускорение с помощью бодрой музыки. Есть у нас пару бодрых песен в загашнике. Только что был Владимир Пресняков. Дальше еще бодрее будет Дмитрий Колдун. «Эти глаза». Это, кстати, танцевалочка. Если у вас там отмечание какое-нибудь, или вы на пород приехали за, там, за город, шашлыки уже съели, дела переделали, на гамаке покачались. Все, хочется движухи. Будет в ближайшие минуты. Всем огромный привет нашей огромной стране. Действительно, разные города. Вот в Калининграде, например, сегодня праздник. Ну, отдельно я вас поздравлю с этим событием. В общем, где бы вы ни находились, пусть Русское радио будет вашим верным спутником. Меня зовут Максим Привалов. Все будет хорошо и даже лучше. Встречаем Дмитрия Колдуна.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент подписал закон о пенсионных удостоверениях для силовиков и их семей. Это коснется военных пенсионеров, представителей органов внутренних дел, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, органов принудительного исполнения. Образец, порядок оформления, учет и выдачи таких удостоверений утвердит социальный фонд. Правительство списало 17 регионам 2/3 долгов по бюджетным кредитам. Общая сумма списания превысила 16 миллиардов рублей. Такую меру ввели в том числе для Дагестана, Калмыкии, Мордовии, Хабаровского края, Амурской, Астраханской, Вологодской, Кировской областей. Объем списания равен вложениям регионов в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья и обновление общественного транспорта. В Кабинете министров отметили, что освобожденные средства пойдут на улучшение качества жизни граждан и развитие экономики. В фонде ОМС рассказали, через сколько должна приезжать скорая помощь после вызова. Согласно программе госгарантии, врачи обязаны прибыть к пациенту в экстренной форме в течение 20 минут. Этот стандарт закреплен на федеральном уровне и служит ориентиром для всех регионов. Однако местами время может быть скорректировано. Среди причин – транспортная доступность, плотность населения, а также климатические и географические особенности. На Земле может обитать до 20 миллионов видов насекомых. Это втрое больше прежних оценок, причем описано и названо лишь около миллиона видов. По новым расчетам, до 95% всего разнообразия на планете может оставаться неизвестным науке. К такому выводу ученые пришли, когда изучали природу в заповедной зоне в Коста-Рике, от Тихоокеанского побережья до тропических лесов Карибского бассейна. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Гости из будущего на русском радио. Кстати, очень важную тему подняли в этой песне, потому что все, за что ты борешься в жизни, так отважно, все твои проблемы, твои страсти, переживания, со временем, конечно, станет все так неважно. Да, увы и ах, но, тем не менее, жизнь такая. Если бы не человеческие страсти, ну, совсем было бы неинтересно, согласитесь. Русское радио, радио большой страны. Сегодня 4 июля. Как раз поздравления принимают калининградцы, потому что 4 июля 1946 года Кёнигсберг переименован в Калининград. Кёнигсберг — это получается королевский город, да, королевский берег. А получился всесоюзный староста Калинин. Ну, почему и нет, превратности судьбы. Были несколько вариантов. Во-первых, Славгород город могли назвать, то есть в честь славы и победы русского оружия. Во-вторых, Балтийск по чисто географическим причинам. И в-третьих, Королевец. Такой вариант тоже рассматривали, но остался Калининградом. Ну что, привет вам большой. Принимайте поздравления, пожалуйста. Надеюсь, что у вас отличная погода. Знаю, что всю неделю была страшная жара в Калининграде, но сейчас долгожданная прохлада. На контрастах, так сказать. Русское радио в ваших приемниках. И ваши поздравления мы тоже с удовольствием озвучим уже в следующем часе. Это будет «Стол заказов».

народная, но хороводная. Алешенька, это Татьяна Куртукова на Русском радио. Поддерживаем моду на все этно-русское. Туда же в копилочку праздник Ивана Купала на следующей неделе. Ну, если уж вспоминать традиции, так по полной. Значит, что надо делать перед Ивановым днем? Ну, конечно же, гадать. Девушки гадали на замужество по традиции. Плели венки, опускали их в речную воду и наблюдали. Предполагалось, что та, чей венок уплыл далеко, выйдет замуж в ближайший год. Та, чей венок, наоборот, не поплыл, а прибился к берегу обратно, та оставалась в девках, по крайней мере, в обозримом будущем. Но если венок утонул, ну не из того плела, значит, плетите из пенопласта. На всякий случай точно уплывет. Ну что, вышла к Москве-реке. Кинула, закинула и наблюдаешь. Да, забавно, интересно, необычно. Попробуйте, а вдруг потом отчитаетесь, как там оно все прошло. С вами Русское радио, все будет хорошо.

Новинка на русском. Группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Ну, это вот туда отсылка на «Сиреневой луне» у Леонида Агутина, да, что-то такое. На самом деле, тенденция перекрашивать луну в творчестве, она не новая. Но, вы знаете, не только в творчестве. Ведь есть официальное астрономическое понятие. Это та самая клубничная луна или розовая луна. Такое астрономическое явление, когда луна приобретает такой интересный оттенок как раз, и можно регулярно наблюдать эти фоточки. Ходит по социальным сетям. 21:27, время московское, радио русское, это прекрасно. У нас сегодня 4 июля, лето близится к середине, и процент тех, кто в отпуске уже был, и тех, кто в него только собирается, постепенно начинает выравниваться. Между тем, я вижу опросы, что почти треть россиян, согласно свежим данным, продолжают работать и в отпуске. Но остальные 70, видимо, стараются отдыхать и на работе. Ну, этого вопроса не было, но, думаю, картина примерно такая. Мы как раз отдыхаем под самую лучшую музыку здесь, на Русском радио. Меня зовут Максим Привалов. Всем привет. Напоминаю вам про стол заказов. Он уже близко в следующем часе. До него группа «Блестящие», «Анна Асти», «Бурито», «Рефлекс» и многие другие. Ну, в данную минуту учили «Сердце» на русском.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
7: 12+.
0: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4.

Блестящие на русском. Чао, бомбина. Ну, песня и без того была такая сжигательная. В ремиксе вообще устоять на месте, вернее, хотя даже и устоять невозможно под нее. Хочется сразу куда-то бежать. Ну, движение — это жизнь, что вы хотите. Я вообще испытываю колоссальное уважение к тем людям, которые собой занимаются, даже просто бегают. Тут была жара в Москве, казалось бы, вообще ходить невозможно, да? Под кондиционером лежи, и даже чтобы не переворачивали. А нет, люди прям занимаются, мечтают стать лучшей версией себя, когда даже просто бежит куда-то человек. Хотя самое простое обычно — это всегда самое сложное. Первый шаг сделать, заставить себя подняться — всегда самое сложное. Ну ничего, вместе мы справимся, особенно если у нас какие-то приятные планы. А именно, вечерний стол заказов в 22.00. Устроим перекличку. Где вы, как проходят выходные, кому привет и разные такие интересные подробности. Уже скоро на русском.

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Кроме этого, документ предполагает поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту, разрешат смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для производства высокооктанового топлива. Еще закон позволяет получать демпферные выплаты при производстве бензина методом смешения и при его импорте в Россию. Минпросвещение анонсировали президентский указ об особом статусе педагогов. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что законодательно будет закреплена общественная значимость учителей. Подчеркнул, что документ гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье. Предполагается, что педагогов приравняют госслужащим для получения социальных мер поддержки. Кроме этого, установят повышенную ответственность, вплоть до уголовной, за нападение на учителей и попытки психологического давления. В Госдуме рассказали об изменениях в расчете больничных и детских пособий. В Думском комитете по малому и среднему предпринимательству заявили ТАСС, что теперь социальный фонд определяет размер этих выплат напрямую по индивидуальному лицевому счету человека. До этого отправлялся запрос работодателю, который должен был прислать справку о заработке. А сейчас сведения о доходах уже размещены на лицевом счете, потому что организации передают их в рамках регулярной отчетности. Впервые в истории чемпионатов мира по футболу было больше желтых карточек, чем ударов за один тайм. В матче сборных Канады и Марокко судья показал 6 желтых карточек, при этом команды нанесли только 5 ударов. Сегодня начались игры 1/8 финала. Решающий матч состоится 19 июля. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Максим Привалов.
0: Новости, новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Начинаем обмен любезностями. Приветы, поздравления, признания, радости от отпуска, жалобы на жару или, наоборот, на дождь. В общем, все принимается и озвучивается с охотой и выражением. На русском радио «Стол заказов». Меня зовут Максим Привалов. Привет и добро пожаловать. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Также можно отправить послание, например, через социальные сети. Используем контакты «Одноклассники». И там есть официальные группы русского радио. Вот такие способы. Их специально много, их специально это рекомендательный характер, то есть, что удобнее, чем удобнее пользоваться, то и выбирайте. Я по ходу программы стараюсь везде появляться, заглядывать, мониторить, чтобы не заветривались присланные сообщения. И еще одна маленькая просьба: не забудьте, пожалуйста, подписаться. Это важно. Твое имя.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, хотелось бы, конечно, дольше, но, увы и ах, стол заказов — это всего лишь на час. К тому же время бежит слишком быстро, не все успеваем зачитывать, но очень стараемся. Барнаул, оттуда сообщение, давайте с него начнем. Хожу по вечернему городу, в наушниках играет русское радио. Красота, привет родителям, папе Андрею. Андрей Андреевич, маме Наталье Анатольевне. Также привет всем барнаульцам, всем, кто настроен на волну русского радио. Это Андрей поймал летний вайб в этом замечательном городе. Следующая открытка. Русское радио, здрасте. На даче сидим, отдыхаем с друзьями. Иринка и Андрей Гадаевы. Привет нашим друзьям и, конечно, любимому мужу. Зовут его Михаил Хрулев от Натальи. Хорошего вам отдыха. И не забывайте, что сегодня суббота, то есть отдыхать можно и сегодня, и завтра. Ну, красота. А если в отпуске, так вообще все лето. Хочется поздравить любимую подругу Алену Калугину с днем рождения. Здоровья пожелать, счастья, любви, удачи, благополучия. Обожаю тебя, моя дорогая. Жду, когда ты выйдешь на работу. От Дамиры из Полевского. И вас, Русское радио, тоже всех обожаю. Так, а вот пожелание-то, чтобы она вышла на работу. Это, видимо, чтобы вам не было скучно. А она хочет при этом сама. Добрый вечер, огромный привет Нине Беликовой. Жду не дождусь, когда мы поедем на море вместе. Огромный привет от Лиды из города Руза. Вот это вот приятное ожидание, я понимаю. Добрый вечер, привет подруге детства. Зовут ее Олечка. Соответственно, привет от Оли. То есть там, видимо, две Оли дружили все детство. Мы на базе отдыха, называется «Берег солнца». Всем хорошо отдохнуть. Всем, а подруге отличного настроения. Пожалуйста, передайте. Ольга, Ставропольский край. Нас долго просить не нужно, мы с большой охотой. Так, просто прислали два цифру. Что это значит? Какая-то шифровка. Догадайся, мол, сам. Здрасте, привет деткам, Алине Савченко и Ивану Акуленко. У них скоро свадьба. Пожелайте им удачи, долгой совместной жизни. Любим их, спасибо. Ну, что мы можем пожелать молодоженам? Ну, пусть счастье их будет безграничным, пусть жизнь их совместная будет интересной, разнообразной, никакой рутины, чтобы прямо она кипела, бурлила и переливалась. Это ли не залог, друзья, что ничто и никто вам не надоест? Потому что когда одно и то же каждый день, это, конечно, может и приесться. А когда вот ты вносишь туда приятное разнообразие собственными силами и силами своей второй половины, это шанс прожить долго и счастливо вместе. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через разные мессенджеры. Отправляй, пожалуйста, ставьте подпись.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Большой привет мужу Александру и дочери Алисе. Кто передает, не знаю, подозреваю, что любовь, но она забыла подписаться. Свободной дороги тем, кто в пути. Привет мужу Евгению, сыну Дани и дочке Варе. Это от мамы Наташи принимается. Нашему 10-му В-классу, выпуск 1977 года, город Инта, школе номер 6. Мы тут все планируем встречу, но календарь все никак не сойдется. Может, после эфира все разом напишут «Я свободен»? Это из Нижнего Тагила пишет Любовь Козырева, а в скобочках Чеснокова. То есть была когда-то Чесноковой, но стала Козыревой. Спасибо, Русское радио. На здоровье. Очень хорошо понимаем вас, Люба, дорогая. Тут с друзьями-то невозможно с нашими графиками увидеться, а вы решили одноклассников собрать. Уж, наверное, 100% жизнь раскидала по разным городам. Но если получится, а я желаю, чтобы получилось, погуляйте как следует. Чтобы потом не пришлось еще ждать лет 10, 20, 30. Добрый вечер. У нас весь день идет дождь, но когда рядом любимый мужчина, любая непогода нипочем. Спасибо большое Русское радио, что благодаря вам я могу сказать, что любима и люблю своего Евгения Игоревича. Ольга из Новошахтинска, Ростовская область. Спасибо большое за то, что вы есть. Большое на здоровье, и мы рады, что у вас все так хорошо, взаимно и по-доброму. Вот как раз к слову о клубничной луне мне пишут. В Санкт-Петербурге несколько дней назад была как раз клубничная луна. Скидывают мне фотографии. Очень красиво, спасибо. Прям завораживающее зрелище, как нарисованное, правда? И большой привет, значит, на концерте Еве Власовой и Клаве Коки. Там танцуют под них. Повезло. Всем добрый вечер. Привет любимой семье, любимому мужу Александру Лысакову, доченьке Алисе. Сынульки Артемки, они герои, проехали 1800 километров, возвращаемся домой с моря, слушаем Русское радио, большое спасибо за настроение от Екатерины. Отдохнувшие, загоревшие, теперь самое главное, чтобы заправки вам попадались нужные, чтобы очереди не стоять, и вы быстренько доехали. Ну что, у нас планы озвучить как можно большее количество сообщений, но и от новых мы тоже не откажемся. 8-916-003-105-7 – это номер для вашей корреспонденции через мессенджеры. Пожалуйста, ставьте подпись, это всегда интереснее.
0: Стол заказов Русского радио.
2: День прошел.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Объемное сообщение к нам прилетело из города Руза. Тут сегодня уже писали, но другие авторы. Здравствуйте, любимое русское радио. Привет детям. Кристине, Артуру. Значит, у Кристины и у Артура одинаковая фамилия Бурденюк. Затем Маша Беликова. Мамуле привет, Нине Мкрытчан. Подруге Нине Беликовой. Пожелать огромнейшего здоровья, счастья, успеха во всем. И всем, кто узнал, тоже большой привет. Лида Мкрытчан, город Руза. Лидочка, привет вам. Мы вас узнали. Ну, по крайней мере, после этого сообщения. Спасибо, что подписали. Здравствуйте. Большой привет маме, папе, сестренке, племяннице, жене, любимой Оксаночке от мужа Станислава Камкина. Привет и вам, хороших выходных, не знаю, что делаете, отдыхаете, надеюсь, а может и вкалываете, по-разному у людей жизнь строится, даже в выходные, даже в 22-28, бывает, что и на работе приходится. Илюшенька, добрый вечер. Так, Илюшенька, это Илюшеньке какому-то, от Ольги Суяковой, ну так, надеюсь, туда уронил ударение, бывает по-разному у нас сообщения. Иногда о нас заботятся, нам заботливой рукой расставляют ударение, а иногда нет. Сами гадаем, как оно там может выпасть. Передайте теплые поздравления с днем рождения дорогому любимому Андрею Петрову от семейки, любимой семейки Адамс. Это та, которая из кино? Или просто совпало? Большой привет Олегу Кузнецову и Ольге Кузнецовой, а также Тимуру, он тоже Кузнецов, из города Санкт-Петербурга. Ну, так бы написали семье Кузнецовых. А может, они однофамильцы? Не знаю. Стол заказов на русском. Едем дальше.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворяю.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Коротаем вечер в самой приятной компании. Это «Русское радио». Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Самая приятная компания – это ваша. Спасибо. Радостно читать ваши сообщения и радоваться за какие-то ваши открытия, путешествия, праздники. В общем, мы всегда на одной волне. Вот, например, Лиза просит их подбодрить, потому что они в дороге уже 15 часов. Едем из Домбая. Привет мужу Рафаилу. Я вот, кстати, долгие поездки автомобильные не очень люблю за рулем. Вот когда кто-то везет, еще может быть. А когда сам, ох, испытание. Так, что у нас еще? Вот вижу, секундочку, от Тани. Добрый вечер, большой привет близким, родным, знакомым. Хорошего вечера, удачи, добра, счастья. Сыну желаю погулять на свадьбе. Он сейчас на свадьбе у друга, молодоженам горько. Легкого окончания эфира. Тань, спасибо большое, но до полуночи не расстанемся точно. Евгений нам пишет. Капает дождь, мы с моей любимой супругой Леночкой на даче. Сидим, обнявшись в беседке. Вдыхаем свежий запах природы. Слушаем русское радио. Как же хорошо. Очень люблю свою Леночку. Евгений Старого Оскола. Ой, какой романтический. Романтичное послание. Молодцы. Добрый вечер. Так, в этот самый момент стартанули в отпуск в Карелию. Несмотря на погоду, настроение солнечное и ничего его не омрачает. Привет любимому мужу, зовут его Антон Кузнецов. И вообще всем-всем привет. Отличного настроения, прекрасных выходных, умопомрачительного лета. Вера Кузнецова. Вер, в Карелии не был, но наслышан, что там так красиво. Но говорят, комары размером с собаку. Будьте, пожалуйста, аккуратны и отлично вам отдохнуть.

0: Реклама на русском. Завтра на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». Завтра в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: Менеджер банка сумел таки уговорить грабителя взять еще и ипотечный кредит. Рекламная служба русского радио 5797799. Код 499.

Как-то даже нам стало не по себе. Ну, смотрите, добрый вечер, друзьям привет из Тюмени. Сейчас они в ресторане, а нет, не в ресторане, на даче празднуют день рождения Кирилла Матвеева. А я не могу быть с ними. Ой, понимаю, Юля, понимаю вашу тоску и печаль. Вот бывает тогда, друзья собираются, а у тебя, как назло, чего-нибудь. Одно, другое, третье, и, в общем, невозможно на расстоянии. Еще что-нибудь, срочная новость, так начинается сообщение. Антошка Иванов сделал подсветку на садовых качельках и в парничке с огурчиками и помидорчиками. Мой поросеночек, спасибо тебе огромное. Это самый уютный островок для меня на земле. Твоя лапонька Герасимова Е. Боже, какое умилительное сообщение. Мне понравилось, что она-то лапонька, а он поросеночек. Вот гармония. Так, вот такое откроем. Андрей, так, это про музыку. Сыну Диме, он в походе с одноклассниками, большой ему привет. Закончили 11 классов, радуется лету. Родители Александр и Любовь. Лучшее время, лучшее занятие. Добрый вечер, любимое русское радио. Пожалуйста, в Тюмень Саше, Маше и Кириллу. Очень по ним скучаю, они сейчас слушают как раз русское радио. Что-нибудь про дружбу, это Ксения нас просит. Давайте еще привет от Егора, его родителям, Ольге и Стасу. Едем в Пензу, дорога долгая. Хочу их удивить таким образом. Заранее спасибо. Заранее пожалуйста. Надеюсь, что сейчас будет как бы такой приятный момент. Они удивились, и на добрую половину дороги будет повод для обсуждения. Что? Долетело? Услышали? Прочитали. Стол заказов на этом, к сожалению, сворачивается, но выходные-то продолжаются. Это самая хорошая новость. Оставайтесь с нами на русском, и все будет хорошо. We'll be right back.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Воспользоваться таким правом можно будет один раз за время действия кредитного договора при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. Максимальный срок – 1,5 года. При этом проценты на остаток долга по ипотеке не будут начисляться лишь первые 6 месяцев. Остальные проценты можно будет выплатить после завершения ипотечных каникул равными частями с прежней периодичностью. Доход заемщика учитываться не будет. Топливо в Севастополе завтра будут продавать по QR-кодам. В администрации региона заявили, что заправить можно только 20 литров в одну машину. Заливать горючее в канистры по-прежнему запрещено. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе действуют с конца мая. Основная причина – сложности с логистикой. Минпросвещение заявили о включении в школьную программу современных произведений о спецоперации. О сроках пока не сообщается. Такие книги ранее добавили в список обязательного и внеклассного чтения на лето. Кроме этого, глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что в школьной программе по информатике появились вопросы искусственного интеллекта, а на уроках труда изучают использование беспилотников. О дронах также говорят в рамках основ безопасности и защиты Родины. Большинство опрошенных работников заявили, что без проблем согласуют с коллегами график отпусков. С конфликтами из-за этого сталкиваются только каждый четвертый. Причем, как пишет РИА Новости, чаще коллегам удается договориться между собой, не привлекая начальство. Но 5% сказали, что урегулировать споры можно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров. Оказалось, что конфликты в основном разгораются из-за летнего отдыха. На этом пока все. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Всем, у кого сейчас вечеринка, а суббота, почему бы и нет, хочу напомнить, что шуметь можно до 23 часов. В Москве 2 минуты 12, это значит, что последний медлячок, и все, закругляйтесь. Либо, если душа требует продолжения, не закругляйтесь, наоборот, выдвигайтесь из дома в сторону клуба, например, или еще чего-нибудь. Ну, нам шуметь можно, нам никто не запретит. Студия у нас в нежилом доме, у нас целый дом, так сказать, такой, где много радиостанций, где целый холдинг на находится, поэтому будем на всю катушку играть самые популярные, самые летние, самые любимые хиты здесь на русском. Русское радио с вами, в эфире по-прежнему Максим Привалов. До полуночи составлю вам компанию, ну и после этого тоже молчать не будем. Придет кто-нибудь из моих коллег и продолжит, так сказать, начатое. В этом часе Мари Краймбери, Дмитрий Маликов, Айова, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев. Ну, в общем, могу по-прежнему козырять именами. Столько замечательных артистов спою для вас. Начнем с группы «Руки вверх».

Это Мари Краймбри на русском радио. Давай не ждать. Певица, кстати, наша, летняя, в том смысле, что у нее тоже день рождения летом. У нее в августе, кстати, я прочитал, 21 числа, 21 августа. И к этой дате она планирует, во-первых, поехать в отпуск долгожданный. Для артистов это важно. Особенно она теперь не просто артист, она еще и молодая мама. Она супруга. В общем, это две роли приходится достойно сочетать и как-то в обеих пытаться состояться. Ну и еще к планам таким вот именинным. Выпустить, по ее словам, самую красивую песню за всю свою карьеру. Ну, звучит, конечно, амбициозно. Впрочем, мы, конечно, будем делить это все на 16 примерно, потому что про каждую свою песню артисты говорят примерно одно и то же. Что, ой, знаете, вот эта песня, ну, она особенная в моей карьере. Другие говорят, что ж, скажи, ну, вот это просто... А потом забывается, и через 3 месяца они снова, ну, вот это вот вообще особняком стоит. Так что будем ждать эту самую красивую песню в карьере. Вот Денис Клявер вообще не стал скромничать и назвал необыкновенную свою песню. Ну, там, конечно, не про песню речь, а про девушку. Но, тем не менее, звучит, конечно, не очень скромно, но зато звучит Денис Клявер. Необыкновенная песня дальше на русском.

0: хит на русском радио.
1: Все так и есть на русском радио. Мега-хит. Группа «Бурито» вашему вниманию. Практически половина 12-го в столице России. Ну что, сна не в одном глазу, по крайней мере у нас. Но я нашел любопытную, опять же, статистику. Кто из жителей России дольше всех спит? Оказывается, дольше всех спят жители Чечни. К такому выводу пришли аналитики. Это Росстат публиковал статистику. В среднем там на сон 10 часов 5 минут в сутки отводят. Вот это да. На втором месте москвичи, которые спят 9 часов 12 минут. Я что-то не знаю таких москвичей. Все мои знакомые москвичи спят чуть-чуть. Урывками, у кого из-за детей, у кого из-за работы, кому просто полтора часа на работу ехать, и они спят в этой электричке или в маршруте, не знаю. Ну, вообще, в среднем россияне спят 8 часов 43 минуты в день. Примечательно, что женщины спят дольше мужчин, примерно на 9 минут. Тоже поспорили бы, да? Вот все знакомые семьи, моя семья, везде наоборот. Ну ладно, при расчете аналитики учитывали время, которое уходит на засыпание и пробуждение. Ну, сколько семей, столько и традиций, наверное, да? Вообще самое главное, неважно, сколько спит человек, важно, чтобы все выспались. Это самое главное. Нам не до сна, это Русское радио, работаем, чтобы вы отдыхали.

Ну, летом, конечно, хочется не выгорать, а наоборот загорать. Гори, это Маша Вебер, только что здесь на Русском радио. Какой у нас 4 июля, да, скоро 5 начнется. Ну, пессимисты сожалеют о том, что треть лета уже прошла, а вот оптимисты надеются на остаток июля и, конечно же, на август.

0: Сейчас Дмитрия Лебедева спросим, он пессимист в этом смысле или оптимист? Атлета чего-нибудь ждешь еще? Привет!
1: Привет! Я только хотел сказать, ну-ка покажи пальцем, кто здесь у нас оптимист в студии. Я вот смотрю на эту недельку и вижу дожди все время, и что-то мне не нравится это обстоятельство, ей-богу. Я хочу солнышко. Я хочу выгорать. Чтоб сначала такой неяркий синий появился на лице, потом какой-то зеленоватый, а потом... Коричневый.
0: 50 оттенков лета.
1: Солнце умеет смешивать.
0: Ладно, я тебе желаю, ну, если там не светит, ну, так самому.
1: Ну, я постараюсь, во всяком случае, что-нибудь реализую, и, скорее всего, из того, что не намечал. Люблю экспромт.
0: Пусть так и будет. Целая ночь у вас на это отведена. Я отчаливаю до завтра, судя по тому, что дождь там продолжается. Вот. Но пришвартуй завтра в 15:00. Дмитрий Лебедев с вами до самого утра. Пока, Дима, хорошей ночи, пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент заморозил порог выручки для уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей. Согласно подписанному закону, это значение сохранится до 2029 года. После снижения продолжится сначала до 15 миллионов, а потом до 10 миллионов рублей. Это касается предприятий малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Раньше НДС можно было не уплачивать при годовой выручке ниже 60 миллионов рублей. В этом году порог сократили втрое. Власти говорят, что это необходимо для борьбы с дроблением бизнеса. Самозанятые смогут получить первые выплаты по больничным в предстоящем августе. Это если они участвуют в эксперименте по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, сообщили в социальном фонде. Программа стартовала в январе. Самозанятым необходимо подать заявление и делать страховые взносы. Размер выплат зависит от выбранной страховой суммы и продолжительности страхового стажа. Сборная России выиграла зачет юниорского чемпионата Европы по синхронному плаванию. Наши спортсмены завоевали 10 золотых медалей, одну серебряную. Второе место заняла Испания, тройку лидеров замкнула Италия. Чемпионат Европы проходил в Мюнхене. Россияне выступали в нейтральном статусе. Европейская федерация водных видов спорта заявляла, что ограничения снимут с предстоящего сентября. Москву и Подмосковье накроет затяжной период дождей. В центре ФОБОС заявили, что осадки будут выпадать ежедневно, как минимум до середины июля. Из-за циклона с юга небо будут закрывать плотные облака. Местами дожди будут сопровождаться грозами. По данным центра метео, на следующей неделе температура в дневные часы будет не выше 28 градусов, по ночам прохладно до плюс 16. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Нет, ну если вдруг кто-то сгоряча подумал, что я стану спорить, ничего подобного. Наш девчонка действительно самый красивый. Не знаю, как в мире или на нашей с вами планете в целом, потому что, ну, мир большой. Может быть, даже я в это верю. Не весь кружок конспирологов. Может быть, где-то есть еще места, не изученные человеком, не ступала туда нога. Возможно, и там конкурентам нашим девчонкам тоже нет. В общем, девчонки, привет вам большущий. Цветите и дальше, радуйте нас и в целом, и с сарафанами в частности. Хана открыла свежий музыкальный час на русском радио. Дальше, опять же, про мир. Опять про весь. Ева Польна на русском радио. Не пара появится также. Дмитрий Колдун будет. И коллектив «Серебро» тоже очень скоро ответственным образом подойдет к разжиганию огня. Ну, если мало, вдруг. Всем-всем-всем желаю, конечно же, отличного настроя. Безусловно, будет нам о чем поговорить и где пообщаться. Я планирую между песнями вплоть до 8 утра. А пока всем шлю большой привет. И да, хочу, чтобы у нас все было хорошо.
1: На русском радио.

0: кажется, как в их центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: На русском радио «Зиверт», ты ведь не поспоришь, в городе прямо лето. Вот насчет солнца под крышей, вот здесь я немножечко сомневаюсь. Скорее под крышей, конечно же. Кто крышу у солнца, я тоже не в курсе, поэтому темку эту на время оставим. Лето и впрямь в городе, это не может не радовать. Дождливое оно или нет, это уже десятые какие-то пунктики. Равно как и праздник, который сегодня назрел международный, сильно сомневаюсь, что люди крепко продумали, когда его делать. День трудоголиков сегодня. Ну, серьезно, в воскресенье, день трудоголиков. Ну, это прям глупость какая-то. Я вам предлагаю как раз-таки отдохнуть от трудоголизма, если вы таковым являетесь, и расслабиться по полной программе. Нет, ну, если, конечно же, приспичило поработать, мало ли, Родина приказала. Тогда да, но тогда пусть все будет продуктивно, но вы и я в меньшинстве. И, честно говоря, это не должно никаким образом портить наше с вами общение. Все у нас с вами будет хорошо, чем бы вы ни занимались. Русское радио готово подхватить вас на любом отрезочке вашей жизни. Сухопутный ли он, или морской, или там речной, например. Это, между прочим, наш праздник, День работников морского и речного флота России. Мои поздравления! С навигацией, конечно, уже поздновато поздравлять, но с праздником, безусловно, в самую пору. Пусть у вас и у нас все будет хорошо.
2: На русском радио.

Да, чаще всего, наверное, не стоит вспоминать то, что вспоминать не нужно. Хорошее, безусловно, держим в голове. И вообще, почему не вспоминать? Есть такие ситуации. Мало ли, вдруг вы когда-то придумали шутку, возможно, ее знают наизусть уже все ваши друзья, знакомые, родственники и даже некоторые незнакомые люди. Шуточка с бородой, но все же ваша. Почему нет? Ну или что-то свеженькое пришло в голову. Мало ли, вдруг вы остроты извлекаете из себя, как дышите. Конечно же, давайте, чтобы все не впустую, придумали шутку, присылайте ее на Русское радио, сайт Русского радио, русрадио.ру, ничего сложного. И потом вашу шутку озвучит в эфире Антон Юрьев. Конечно же, если она окажется удачной, совершенно точно не кислой, и тогда вы как автор не только услышите ее в эфире Русского радио в озвученном варианте, но еще и получите в подарок эксклюзивную футболку от Русского радио с текстом собственной шутки. По-моему, круто. Как уже и сказал, все подробности на нашем сайте русрадио.ру. Дерзайте. На Русском радио. Вечер.

0: Нет, ну, дело, конечно, молодое, хотя, с другой стороны, чего в темноте шарахаться? Мне кажется, все дело в цвете луны. Малиновый, ну, не то чтобы не камильфо, нет, просто мне кажется, что малиновый цвет в темноте, он абсолютно никак не выделяется. Тут уж, либо же в этот природный торшер нужно еще одну лампочку вкрутить, либо, не знаю, нужно как-то очень ярко, желтенько, желательно и фосфорицирующе светить. Может быть, так все будет понятнее в темноте, да и, глядишь, светлячки подтянутся, они всегда летят на свет, так я думаю. Хотя, с другой стороны, может быть, летит кто угодно, только не они. У меня в этом отношении знания слабенькие, но, видите, слабенькие, хотя и романтичные. С малиновым цветом не завязываем, так уж получилось, что дальше у нас дискотека «Аварии» Жанны Фриске, там и малиновый, и сиреневый, и какой угодно, и все на голове. 1:07 на наших раскрадинах, да, у нас ночь только началась, нам и вам ее желаю. Вам продолжение бодрого вечера, а вам уже утро доброго и доброго же дня. У нас на Русском радио отличной музыки огромнейшее количество, хватит на всех и каждого. Ну и я, Дмитрий Лебедев, до 8 утра между песнями точно буду в вашей компании. И все у нас будет хорошо.
1: На Русском радио.

судьба, моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

0: Ох, не знаю, есть ли какая-нибудь любовная таблица умножения, но вот математика, как вы слышали, в любви абсолютно точно приветствуется. Но как вы будете высчитывать эту самую половинку, безусловно, зависит от каждого. Не будьте попандоплой, давайте, чтобы все по справедливости. Но уж вертикально или горизонтально вы себя подарите, это уже, конечно же, вопрос десятый. Самое главное, опыт подсказывает, делиться нужно лучшей половиной, конечно. Час 30 на наших раскрадениях. Всем по-прежнему желаю улыбчивого настроя. Отдыхайте на здоровье под музыку русского радио. Не останавливаясь. Но если нужно, конечно, тормознуть, то, безусловно, можно как-то передохнуть. Не посередине какого-то там пешеходного перехода. А я же знаю, у вас уже день. Вполне возможно, вы сейчас находитесь в процессе чего-нибудь приятного пешеходного, а может быть и автомобильного. Кто же знает, чем вы сейчас занимаетесь. Самое главное, чтобы все у нас с вами было хорошо. Останавливаться и продолжать идти мы, конечно, будем с Викой Дайнеко. Она у нас одна отвечает за тернистые пути на русском радио. Также подтянется мод, будет Григорий Лепс. Ну и что-то еще из любимого на русском у нас, конечно же, всегда и во всем самое лучшее подтягивается. И все это исключительно для вас. Меня зовут Дмитрий Лебедев. По-прежнему всем шлю большущий привет. И да, желаю, чтобы сегодняшнее воскресенье было просто-напросто наполнено отдыхом. Оставьте все заботы и работы на понедельник. И все будет хорошо.
1: На русском радио.

чем себе не отказывай. Ныряй в чувства. Русское радио. Лето.

Да, так уж совпало, что приблизительно в это время я обычно перепрофилируюсь и становлюсь узким специалистом по забору. Не тому, конечно, на котором пишут все что угодно, нет, по заборному строению и распределению его среди народонаселения. Хотите, чтобы вашему близкому человеку или просто хорошему знакомому, или родственнику досталось как можно больше, потому что все же исходит от вас, не забудьте написать, как его зовут, чтобы мы передали именно ему и от вас, поэтому не забудьте подписаться прямо в тексте. А вот отправлять сообщение можно уже и нужно прямо сейчас. 8-916-003-105-7 – это для наших мессенджеров, для любого, выбирайте. Конечно же, официальные сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках тоже специально заточены под стол заказов Русского радио. Через 12 минут приступим. А пока всем желаю удачи, что это будет, привет и поздравления, пожелания, признание в любви.

0: И это уже решать вам здесь и сейчас. Ну или чуть позже. Я обычно всегда вас подгоняю, потому что время летит быстро. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Категорический привет всем городам-героям вещания Русского радио. У нас обязательно все будет хорошо.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, говори уже, что наше с вами время придет буквально с этого момента и почти до окончания этого часа. Да, чего уж душой кривить, не до конца, но почти. Стол заказов русского радио. Вот сейчас стартуем, и я вам очень рекомендую, если что-то внутри созрело, среди белого и пушистого, отправляем. Не забывай, конечно, отмечать, кому именно и от кого, безусловно. Чтобы человек знал, кто прислал что-то приятное, ну и чтобы он точно был в курсе, что это от вас. Номер 8-916-003-105,7 для всех наших мессенджеров. Отправляйте, какой у вас там любимый, я не знаю. Конечно же, официальное сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также готовы принять все самое приятное. Не забывайте про подпись, прям в сообщении. А так, все остальное дело техники и души, конечно, в данном случае моей. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Категорический привет всем, а особенно городу Санкт-Петербургу. Машенька, вам персонально. Спасибо большое за целый список сегодняшних праздников. Вряд ли запомню, но буду обращаться всегда к списочку. Наверняка поможет. Привет еще раз. Инесса Зайцева, простите. Всем привет. Я жду гостей. Приезжает мама, сестра и племянница ко мне на день рождения. Добрые им дороги. Из города Сарапул написала Инесса. Безусловно, добрые дороги им. Намекнули бы, в какой день именно день рождения. Все-таки с наступающим не поздравляем. Это же день рождения. Но будем в курсе, тогда наверняка и привет, и поздравления придется в самую пору. Ирина Гришанкова, привет большущий, спасибо вам за летний позитивный приветик в мою сторону. Вам со своей же стороны передаю также и позитив, и летний настрой, ну, может быть, немножко дождливый, но ничего, зато тепло. Как Челентано, первый трек, который откроет свежий музыкальный час, а заодно и стол заказов русского радио. Конечно, Артур Пирожков.
0: На русском радио.

Ага, аккуратнее там, с остреньким и с перцем чили, и, разумеется, с колюще режущими и со словами, как это было в песне Димы Билана. Дмитрий, доброй ночи вам и всем радиослушателям и гостям из солнечного Майкопа. Здравствуйте, и лично от меня, и, разумеется, от всего русского радио. Всем желаю хорошего настроения и прекрасных выходных. А мужу, Чечерину Дмитрию, который трудится напротив меня, на пекарне поселок Краснооктябрьский, изготавливает вкуснейшее печенье. Ну, у вас прям слог дикинский. Пока дойдешь до конца предложения, скажите, что я его безумно люблю. Говорю, безумно вас любит, тезка. Пусть не унывает, скоро домой. На всей ночной смене желаю удачи и хорошей продукции. Юленька написала из Майкопа. Юленька, и вам, персоналочка, привет большущий и всему Майкопу, безусловно. Скоро более масштабно рассмотрю ваши приветы, поздравления, ну что вы там прислали уже, или что-то еще пришлете. Разумеется, уже после песни.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Я тут впечатлился песней Анны Семеновича. Дошел погуглить. Интересно же все-таки, когда там гладиолусы у нас цветут. Пишут, что с весны до осени. Я прям даже немножко разочарован. Не тем, что у них такая долгая жизнь, а просто такое впечатление, что как будто мне синоптики ответили. Никакой конкретики. Ну да ладно, стол заказов русского радио у нас в самом разгаре. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Еще раз напоминаю вам, не забывайте про подпись прямо в тексте. Уважаемое русское радио, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Поздравьте, пожалуйста, всех выпускников магистратуры Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, обучающихся по профилю подготовки физическая реабилитация. С отличной защитой поздравьте выпускных и квалификационных работ. О как! Очень вами гордимся. И я присоединяюсь, я впечатлился. Руководитель магистерской программы Ольга Владимировна Ланская написала. Привет вам большой и, разумеется, наверняка поклон от всех тех, кто в данный момент отлично защитился, потому что, ну, разумеется, в этом есть ваша заслуга. Ленок, рад вас видеть, приветик вам большущий, надеюсь, у вас все хорошо. И Сергей, и Настя, доброй ночи, любимое русское радио, передайте привет семье пеших. Сидим на даче, тишина, все пять детей спят, сидим с супругом, наслаждаемся кратовским сосновым воздухом. Всем нашим друзьям передаем огромный привет из Кратова. Ну, Кратову, соответственно, в первую очередь большой привет и вам, разумеется. Дышите грудью.

продолжается стол заказов Русского радио. И еще раз категорический привет абсолютно всем. Вам продолжение бодрого вечера, вам и нам доброй ночи, вам утро доброго и добрейшего дня вам. Людмила, здравствуйте, рад вас видеть. И, возможно, даже ощущать в текстовом варианте и вас, и весь город Камышин. И, разумеется, раз уж пишете с берегов рек Волга и Камышинка, всем водоемам также от меня большой привет. Поздравляю всех, кто связан с работой на морском и речном транспорте, всех своих друзей-речников с праздником работников морского и речного флота. Здоровья, штили на реках и морях, а также любви в семьях. И уже 3 дня хожу купаться и загорать на пляж родной речки. Водичка супер. Ого! Даже не представлял, что зависть может подкрасться так тихо. Но все равно привет вам большой. И вот такое сообщение. Русское радио, передайте привет в Мурманскую область. Поселок Зеленоборский. Татьяне Тесаловской, а также Вове Болгарову. Помню, люблю, скучаю, пишет Ирина. И я присоединяюсь, как и всегда, ко всему хорошему. Все у нас будет хорошо. Если очень соскучилась, можно написать письмо. Ну, в данном случае, наверное, электронное.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у

0: продолжается стол заказов. И, конечно же, хочу напомнить вам о наших координатах. Мало ли, вдруг только что подтянулись. 8-916-003-105-7 для всех наших мессенджеров. Отправляйте, не забывай про подпись. То же самое касательно и официальных сообществ Русского радио. Вконтакте, в Одноклассниках все можно оформить. Самое главное, опять же, подпись. И не забудьте указать, кому нужно передать сообщение, чтобы мы уж точно сориентировались. Доброй ночи, Дмитрий, и любимое Русское радио. Оренбург не спит. Привет всем, кто слушает лучшую качественную музыку на волне русского. Здрасте. Сегодня отмечаются праздники День трудоголика и День бикини. О, до Дня бикини я еще не дошел. Трудоголиков уже я приветил. Ну, если с трудоголиками все ясно, ага, не забывайте отдыхать. А вот девушкам в бикини отдельный респект. Тем более, вроде как сезон. Радуйте нас, красавицы. Всех, у кого сегодня день рождения, мой пламенный привет. А также всем тем, кто мчит по трассе, не меняя волны. Ваш Алексей Власов из Степной Пальмиры. А вам, Дмитрий, ну, спасибо большое за пожелание. Привет большой вам и Степной Пальмире тоже. Ну и девчонкам, безусловно. Они, безусловно же, по погоде будут одеваться. Если хотите, то да. В бикини наверняка, но, скорее всего, и в ластах в ближайшую неделю. Ну, потому что дожди, ничего не поделать. Прям в огромнейшем варианте. Скоро еще что-нибудь из вашего почитаю, а богам просто всем привет.
1: На русском радио.

0: Стол заказов на русском радио.
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты. Я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя

Ну вот, я же говорил, сыроват на улице. Филипп Бедросович, конечно, большой для некоторых. Все зависит от того, может, вам три, может, он вам вообще огромным кажется. Но укрывательная способность равно ограничена. Всех, разумеется, от дождя не сможет спасти. Так что возьмите с собой зонтики, если у вас такая же погода, как у нас. 2:34 показывает «Русскоразвеянные». Продолжается стол заказов. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Всем еще раз привет. Доброй ночи, русская. Хочу передать большой привет Михайловой Гули от Дубаковой Марины. Мы, как обычно, сутки трое на работе. Млыкарина, Дзержинск, привет. Да, и от меня тоже. Почему нет? Девчонки, держитесь. Здравствуйте. Передайте привет другу Алешеньке от Наташи, таксистки из Астрахани. С удовольствием передаю. И вам, Наташ, тоже. Елена Сирогодская. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Очень рада слышать. Взаимно. Передаю привет любимому Анатолию. Как хорошо нам с тобой вдвоем. Мы как влюбленные птички живем. Вот и славненько. Особенно, если вы оба свободны. Бывает иначе. Елена Север. Прямо сейчас на волне русского радио. Песня называется «Секретный роман». Ну, конечно, секрет Поли Шанеля скорее на несколько миллионов-то рассказать. Но, с другой стороны...

Конечно же, стол заказа продолжает свою работу. Вижу текст. Небольшой. Екатерина написала. Не очень мне понятна взаимосвязь, но вот как-то так. Люблю романы. Это все ясно. И это моя Россия, пишет Екатерина. Ну, видимо, роман вам, как нам иногда диджеям русского радио, музыка навевает. Привет, большущий, и вам, Роману. Илья Гордеев пишет. Привет из Флориды. Ну, Флориды, если хотите, всем, и особенно вам, Дмитрий. Спасибо большое. Всегда вас слушаем, но вдвойне приятно. Хотим поздравить с праздником, с днем рождения США. Сегодня 250 лет. С Днем Независимости. Пусть все будет у всех хорошо. Передаю привет всем, кто слушает любимое русское радио по всей планете. Спасибо огромное за приветик. Вам также и привет, и поздравления, разумеется. Пусть у вас все обязательно сложится самым наилучшим образом. Виталий Евгений Ставрополя. Привет Александру Прянику передают. Ждем его в эфире в понедельник вечером на русском с Иваном Соловьевым. То последнее шоу в четверг не было. Смотрите, как вы отслеживаете. А теперь я знаю, что пропустил человек. Ну, мало ли, прихворнул или еще какая-то затея была. Но в любом случае на русском радио надолго никто не отсутствует. Появится непременно. Ну, а пока будем слушать Данка, но он со стороны, опять же, наблюдает за малышом. Казалось бы, нехорошо, но о другом.

0: Да, стюардесса прекрасная, разумеется, профессия. Да и Жан наверняка красотки, но не единой профессии и не едиными Жанами. Разумеется, стол заказов сыт. Мариям, всем труженикам Зоопторг НН, привет! И поставьте нам, пожалуйста, песню. Ну, привет, конечно. Рима Самиулина пишет. Дорогой и любимый Альберт Лобанов, моя любишечка, с праздником тебя. Ты мой надежный капитан по жизни и замечательный старпом на своем корабле. Пусть шторма обходит страною, а дома всегда ждет тихая любящая гавань. Желаю тебе крепкого богатырского здоровья, стальных нервов, верных попутных ветров и новых морских успехов. Твоя Ресимюшка. Вот когда пожалеешь, что друг друга займи не зовут, а? Мне иногда прям очень сложно. Все уменьшительно ласкательные. Доброе утро. Передаю привет своим родителям Станиславу и Ольге, моей сестричке Ксюше. Я их очень сильно люблю и ценю. Можете поставить нам песню. Алена, а это название, что ли? Сейчас едем в Пензу. Дорога отличная. Приятной вам шершавенькой. Передаю огромный привет Жене и Марине, с которыми мы сейчас едем в машине. Мы их очень любим. Доброе утро из Хабаровска. Передаю привет моему другу Давиду, который уехал сегодня на Сахалин. От Романа, а также Зинаида. Доброй ночи. С днем речного морского флота. Муж, привет тебе в Мурманск. Я скучаю. Привет, Александра Мадина. Астрахань, всем желаю хорошего лета. Ну и, наверное, последнее. Просто больше не успеем. Олеся пишет. Доброй ночи. Едем с семьей на малую родину в отпуск. Всем, кто в дороге, доброго пути. И если можно, то нам песенку. Песня у нас всегда можно, вот с конкретикой, конечно же. Хромота некая выходит. Песня у нас самостоятельная. Мы ими не руководим. Елена Рузина, вам также доброй ночи и большущий привет. Ну все, до следующего музыкального часа. Стол заказов русского радио закрыт. С вами было очень хорошо.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.